0: которую напоткала не только калекину усе ураку и не только тому, что болото засмокча, або мороз, а еще и тому, что сорвался с горы. Насыпать горы, насыпать,
1: насыпать горы, насыпать.
0: Одну за одной,
1: одну за одной.
0: Нехай это будет народный рух, и никто не керует им, и не зверая с планом, как сыпали не ровно, а под

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: На Еврорадио новини спорту. Футбольный клуб МЛ «Витебск» опубликовал у Телеграм поведомление про визит у город детей с так званой ДНР, але неузабаве выдали у пост. У клубе заявили, что передали детям сувениры и подарунки от имя спартовцев. Примусовый вывоз детей из оккупованных территорий Украины у Россию и Беларусь международные структуры расценивают как военное злочинство. На этом фоне удел белорусского клуба у подобных акциях может выкликать питание перед стартом МЛ «Витебск» у Лизи чемпионов. Беларуская федерация гандбола спробует домагчыся удзелу национальной сборной у чемпионате свету 2027 года. Старшыня БФГ Владимир Коноплёв провел телефонную размову с кіраўніком Международной федерации гандбола Хасаном Мустафой. Бакі абмеркавалі магчымасць атрымання Беларусью одной из двух вайлдкарт на турніры, які пройдзе у Германии. Коноплёв заявил, что допуск сборной мог бы стать компенсацией за протяглую дискваліфікацію. Рашэнне по уайлдкарт Совет Международной Федерации гандбола повинен принять уже напрыканцы этого тыдня. Шпіёнский скандал у англійскім чэмпіёншыпе можа каштаваць Саутгемптону месца ў плэй-оф за выхад у прэм'ер-лігу. Паводле паведамлення ў брытанскіх СМІ, клуб абвінавачваюць у зборы інфармацыі пра трэніроўкі супернікаў Мідлсбро, Оксфорда і Іпсвіча. Пасля расследавання англійская футбольная ліга і дысцыплінарная камісія могуць не толькі выключыць Саутгемптон з фіналу плэй-оф, але і зняць 4 пункты ў наступным сезоне. Калі рашэнне пацвердзяць, за апошнюю пуцёўку ў прэм'ер-лігу будуць змагацца Халл-Сіці і Мідлсбро. Лондонский «Арсенал» дотерминово стал чемпионом Англии сезона 25-26. Команда Микеля Артеты гарантовала себе титул после ничьей Манчестер-Сити с Борнмутом 1-1. У складе Борнмута вызначился 19-годовый француз Крупи, а у Сити гол забил Эрлинг Холланд, який протягивает лидировать у бомбардирской гонцы. Для «Арсенала» это первое чемпионство за 22 годы. У трех попередних сезонах лондонцы финишовали другими. Першая ракетка свету Арына Сабаленко прокаментавала ситуацию с украинскими теннисистами, якія пасля матчу не потискаюць руки беларусам и россиянам. Беларуска заявила, что поважает такую позицию и разумее, гэта не особистая, а способ выказать свою позицию. Сабаленко так само отзначила, что хоча миру и спадзяецца на вырашэнне конфликту шляхам перамоваў. Паводле яе слоў, спорт павінен аб'ядноўваць людей, а не ствараць новые барьеры паміж імі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: Сераду жыхары Вільні і памежных районов пачулі сирену і былі вымушаны спускацца ў бамбасховішчы праз дрон, які ляцеў нібыта з тэрыторыі Беларусі.
3: У паветра былі паднятыя натаўскія знішчальнікі. У сховішчы спусціліся прэзідэнт Гітанас Наўседа, кіраўніцтва сейма і ўрад краіны. Гэта была першая паветраная трывога ў сталіцы еўрапейскай дзяржавы за апошнія 10-годдзі.
2: Як ставіцца да гэтай гісторыі, улічваючы чуткі апошняга часу пра тое, што Беларусь будзе ўцягнута ў вайну супраць Украіны і краін захаду. Ды і як жыхары Літвы перажылі гэты дзень?
3: У эфіры Еўрарадыё пра гэта пагаварылі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і экспертка ў міжнародных адносінах жыхарка Вільні Роза Турарбекова.
4: Зараз ужо адбой, паколькі вось вы бачыце спадарэння Роза з намі ў эфіры і сядзіце на не ў бамбасховішчы, ну, на першы погляд, здаецца так, прынамсі.
5: Нет.
4: Раскажыце вы, што адбывалася, як вы гэтую гадзіну, ці колькі гэта ўсё цягнулася, перажылі і якія ў вас былі там прачуванні ці страхі?
5: Ну, прачуванні ўжо даўно, таму што ў Вільні тут кожны дзень мы чакаем, ну, напрыклад, адбудзецца закрыццё, напрыклад, аэрапорта ці не. І гэта ўжо, ведаеце, такая, мы ўжо звыклі з гэтым, на жаль. Накануне, учора я прачытала апошнюю навіну пра тое, што наш аэрапорт будзе зачынены з 7 да 12 гадзіны, таму што там будуць адбывацца вучэнні. І ведаеце, вучэнні пачаліся, і я спачатку падумала, што тыя як бы паведамленні, якія мы получаем ад дзяржслужбы, службы, я спочатку, ну, так зразумела, что это усё учэльня. А потом, калі я стала уникать, потому что пришло первое поведомление было про то, что жёлтый уровень опасности, и додатковая была информация, что, ну, иншие регионы, не вильнюсский регион, подпадая под это. А потом, раз некоторый час, пришло уведомление про красный уровень тревоги, это самый высокий уровень тревоги, докладно для Вильни. И вот, конечно, это было вельми, с моего пункта, неприемно, конечно. Вот. И мы все вспомнили, что есть такие методички и план эвакуации, и про это говорили, и у тем лику я памятую, наверное, больше года тому назад мы отримали, у каждом подъезде отримали брошюры с планом эвакуации города. Я взяла так само себе этот план, выучала его, но это отбывалось больше года тому. Тому, конечно, мы завсёды к чему-то рыхтуемся, но когда это происходит, да, в общем и целом отчуваешь некую такую... Ну, я немножко растерялась, но потом взяла себя в руки, конечно. Мы не побежали в подвал, потому что трохи далеко, и в уголе мы не были подготовлены до этого. Но для меня видовочно, что треба было робить, где треба было прятаться в квартире. Вот это треба было подальше от окон, зачинить двери, быть, например, у ванной. Это самое, ну, самое безопасное считается место, если можно так выразиться. Вот и так далее. В Вильне есть инструкции относно того, как быть подрыхтованными до этого. В Вильне есть так само вот этот план эвакуации. Зараз был такой тест, який, ну, вот, частка громадян, частка жыхароў города, я не зусім задоволены, но это, я бы сказала, звычайная ситуация и так далее. Но транспорт был спынены, не только кіраўніцтва краіны было эвакуявано у бомбасховище, но так само дети. Например, их отвели так само у бомбасховище, потому что зараз, ведаете, звыклы, ну, обычный рабочий день, дети в детских садах, в школах, а вот взрослые на работе, конечно, в первую очередь надо беречь детей. Вот первыми поведомлениями, как я получила из наших новостей, из литовских, это то, что детей там в тех регионах, там, где умер, не памятаю, где, вот, повели с детских садов сразу в бомбоубежище. Ну и сами литовцы проявили достаточный уровень сознательности с тем, чтобы остановить работу и там спрятаться там, где побач, не где побач, есть некая там, я не ведаю, там подземная парковка, проход там, подвал там и так далее, там подобное. Вот. Все остальное, я думаю, что жители города Вильнюса будут предъявлять определенные там претензии, требования к городским властям, что они сделали, чего они не сделали вовремя. Но выглядело все, паники я не видела. Все было достаточно спокойно.
2: На думку политолога Паула Усова, середовый дрон и поветренная тревога у Литве могут скончиться истерией и пошуком ворога, а ворогом может стать белорусская диаспора у Литве.
3: Каким может быть развитие подей? Якой реакции чекать от литовских уладов? Протягивая Роза Турарбекова.
5: Нет, я так не меркую. По-перше, потому что спадар Усов, он проживает у Польши, и он не бачит и не чует того, что чуем мы каждый день. А его зараз, например, в белорусские медиа далеко не все литовские новости попадают, это понятно. Вот. Но я бы хотела сказать, что литовское правительство отреагировало адекватно именно в связи с тем, что латышское правительство не смогло отреагировать адекватно и не смогло предотвратить вот то, что произошло в Латвии. И это стало определенным, я бы сказала, уроком для всех. Это первое. Второе. Ну, что значит нагнетание истерии? Если дрон летит, и как бы последствия могут быть разными. И накануне, кстати говоря, обнаружили дрон в Литве, который упал, и были претензии очень серьезные, почему как бы не было поведомлений, почему не были предупреждены люди. Слава богу, как бы все обошлось, но все равно. Это первое. Второе, что касается секьюритизации, да, и уязвимого положения белорусского меньшинства в Литве. Белорусское меньшинство в Литве условно можно разделить на две части. Это граждане Литвы или те, которые здесь давно проживают, да, которые имеют, по крайней мере, ПМЖ, если не громадянство. Вот. И эмигранты, которые приехали недавно после событий 2020 года. Вот. И как бы это две разные абсолютно группы с очень разным набором защиты и прав. Вот. Есть еще беженцы, но их беженцев на самом деле в Литве мало. Вот. Литовское правительство как бы, ну, организовало процесс таким образом, организовав гуманитарный коридор, предоставляя гуманитарные визы, гуманитарный ВНЖ. Но международная защита дается в крайних случаях. Вот. Ну, так здесь организовано. Здесь государство не очень большое, бюджет не очень большой, и они вот так решили. Не наше как бы дело тут на чем-то ином настаивать. То, о чем говорит Усов насчет секьюритизации и истерии относительно белорусского меньшинства, это присутствует уже достаточно давно. Вот. Это не вчера произошло, а сегодня дрон летел с территории Беларуси. И когда вы говорите про угрозу со стороны России, на самом деле в Литве это воспринимается как угроза с Беларуси, с белорусской стороны. У Литвы такого открытого, прямого, уязвимого положения со стороны России нет по сравнению с Латвией и Эстонией. Но зато достаточно протяженная граница с Республикой Беларусь как раз-таки вызывает у литовцев, и в частности у жителей города Вильнюса, который, как вы знаете, находится 50, а в некоторых случаях 30 километрах от белорусской границы, угроза на самом деле не со стороны России здесь рассматривается. Всегда здесь рассматривается угроза со стороны Беларуси. И я понимаю, живя в Польше, эти нюансы все как-то не улавливаются, но уясните, пожалуйста, что здесь как раз-таки в первую очередь, когда говорят об угрозе с белорусской стороны. С белорусской стороны. Понятно, что считается, что Лукашенко там, марионетка, что и так далее и тому подобное. Но они ждут нападения с территории Беларуси, а не России. Поэтому они смотрят на Беларусь в первую очередь. И дрон этот летит с территории Беларуси. Понимаете, все эти как бы аргументы, к сожалению, да, работают против граждан Беларуси. И я могу сказать, что у литовцев по этому поводу... Ну, это нормальная, обычная реакция. Секьюритизация политики идет давно. Другое дело, что я бы поставила по-другому вопрос. Сегодняшнее событие каким образом повлияет на настроение определенной части политической элиты Литвы начать диалог с Лукашенко? Вот это важнее, потому что уже оппозиция ставит вопрос. Сколько там времени тому назад была тревога? Я думаю, дня не прошло. А вопрос уже поставлен. Я думаю, сегодня или завтра все ими начнется. Вот. Поэтому, да, вот как бы тут есть свои внутриполитические моменты, процессы. Есть момент, связанный с позицией литовского государства вот в этой развилке между Брюсселем и Вашингтоном. А есть вопросы национальной безопасности. И для национальной безопасности Литвы понятно, что самая большая угроза России, но непосредственная угроза — это Республика Беларусь. Вот именно так надо это воспринимать. Поэтому белорусское меньшинство в Литве так или иначе будет рассматриваться как определенный вызов. И именно с этим связаны всякого рода инициативы относительно там языка, относительно там угроз национальной безопасности. Вы видите, что идет как бы снижение количества мигрантов из Беларуси, именно из Беларуси в Литве, потому что пик пришелся там, я не знаю, на 24-й, по-моему, начало, может, 25-го года, где-то в районе было 60 тысяч на сегодняшний день, ну, 50 тысяч, может быть, меньше. Каждый год количество выдаваемых ВНЖ сокращается, и каждый год на протяжении последних трех, буквально четырех лет, да, точно все больше и больше выдвигается политических инициатив, которые нацелены на ужесточение миграционного законодательства. С одной стороны, с другой стороны, принимается законодательство по мигрантам смягчающее. То есть здесь очень это очень такая непростая, противоречивая история по миграционному законодательству в Литве. Оно, конечно, во многом подвержено вот этим настроениям секьюритизации. Если мы имеем в виду эти настроения, то здесь на первом месте стоит Республика Беларусь, а Российская Федерация стоит за ней. Вот так.
4: И что вы можете, ну, у якости проанализовавши эту ситуацию и настрой у политичным истеблишменте литовским, какое развитие подеял? Все же таки, будут яны выстраивать больше жесткую стяну с Беларусью, те наоборот пойдут на спробу домовиться, там перегорнуть сторонку, тем более, что США, сдается, не супрать, как это отбылось.
5: Ну, вы же знаете, что, например, Кястутис Будрис, да, делал заявление относительно того, что на них оказывается давление, ну, там, потом Гитанас Науседа на следующий день опровергает эту информацию, но я думаю, что скорее заявление министра иностранных дел было ближе к истине. Вот. Но ситуация неоднозначная. Я думаю, что ситуация буквально за последние несколько дней ухудшилась. И в этой связи, конечно, позиции жесткой линии, то есть линии, да, на давление, они сейчас будут укрепляться. Тем более, что, может быть, вы видели, приезжали эксперты и союзники, американские союзники, смотрели, насколько защищена граница со стороны балтийских стран. Вот, мне кажется, что они получают определенные разведданные, и в этой связи они приезжают сюда с тем, чтобы посмотреть, насколько здесь все выглядит защищенным или, напротив, угрожающим.
3: Роза Турарбекова, экспертка в международных отношениях, рассказала, как отбывалась эвакуация у Литве и как отреагует на ситуацию литовский урад.
2: Далее у программы Евразум.
3: Чи чакаць росту цен у ближайший час?
1: Рост пока вышел только из отрицательных значений.
2: Состранимся после новин шоу-бизу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Спявачка Кайлі Міноуг упершыню прызналася, што на пачатку 2021 года ў яе зноў дыягнаставалі рак. Пра гэта артыстка расказала ў новым дакументальным праекце Netflix, які называецца «Кайлі». Паводле слоў Міноуг, ёй удалося захаваць хваробу ў таямніцы, у адрозненні ад сітуацыі 2025 года, калі лячэнне ад раку грудзей праходзіла пад пільнай увагай прэсы. Артыстка прызналася, што пасля другога дыягназу доўга не магла адважыцца расказаць пра гэта публічна. Нават на фоне поспеху хіта «Падам» і вяртання ў сусветныя чарты яна адчувала сябе эмацыйна спустошанай. Міноуг адзначыла, што цяпер з яе здароўем усё добра, а хваробу выявілі падчас планаванага абследавання. Новы дакументальны серыял пра Кайлі складаецца з трох частак. У ім, дарэчы, выступілі сястра спявачкі Дані Міноуг, а таксама музыкі Нік Кейв і Джейсон Донаван. Стваральнік культавага анімаванага серыяла «Рык і Морці» Дэн Харман афіцыйна пацвердзіў, што цяпер рыхтуецца поўнаметражны фільм. Рэжысёрам праекта стане Джэйкаб Хэр, адзін з ключавых пастаноўшчыкаў і супервайзераў шоу, які працуе над серыялам з чацвёртага сезона. Стваральнікі упэўненыя, што новы сезон стане адным з найлепшых за доўгі час, а будучы фільм працягне гэтую лінію. Пакуль невядома, ці выйдзе поўнаметражны фільм у кінатэатрах, ці стане эксклюзівным вам стрымінгу HBO Max, а таксама падрабязнасці сюжэту трымаюцца ў сакрэце. Нагадаем, што «Рык і Морці» – гэта серыялы, які працягнулі ўжо да 12-га сезона. Амерыканскі рэжысёр Джон Отман, які працаваў над монтажом фільмаў «Майкл» і «Багемская рапсодыя», здыме фільм пра маладосць музыкі Білі Джоэла. Пра гэта паведаміў «Варайэті». У цэнтры байопіка «Маладосць артыста». Падзеі пакажуць вачыма яго першага менеджера Ірвіна Мазура. Стваральнікі фільма ўжо атрымалі эксклюзіўныя правы на экранізацыю ягонай гісторыі, а таксама даўняга сябра Джоэла, барабаншчыка і відэарэжысёра Джона Смола. Смол, які граў з Джоэлам у ранніх гуртах «The Hustlers» і «Attila», стане кансультантам, сапрадзюсерам і рэжысёрам другой здымачнай групы. Ён ужо назваў сам праект самай сумленнай і сапраўднай версіяй ранніх гадоў Джоэла, якая пазбягае перабольшванняў і міфатворчасці. Падбор акцёраў ужо пачаўся, а здымкі запланаваныя на восень. Яны пройдуць у Нью-Йорку і Вінніпегу. Сам жа Білі Джоэл падобна ў праекце не ўдзельнічае. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цензуры.
1: Цены. Тое, што заўсёды хвалюе беларусаў. Ну, бо мы не багатая нацыя і хацелася б, каб пры невялікіх заробках і пенсіях яблыкі, бульба ды агуркі не выглядалі залатымі.
2: Што цяпер адбываецца з коштамі? У эфіры Еўрарадыё у гэтым разбіраліся мая калега, журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: Якая цяпер рэальная сітуацыя з інфляцыяй? Ці ўдаецца ўтрымліваць яе ў тых межах, пра якія афіцыйна заявляюць?
4: Да, пока что, вот если говорить про инфляцию, про потребительские цены в годовом выражении, они выросли на 5,4%, то есть это ниже 7% запланированных. За счет чего это произошло? Ну, в апреле было снижение, замедление, да, ценовой динамики по потребительским продовольственным товарам. Вот они в годовом выражении прирост составил 6,3% против 7,8% годом, извините, месяцем ранее. Да, то есть снижение вот этого темпа роста, оно объясняется сезонностью больше. То есть то, что подорожало сильно в марте, там определенные фрукты, овощи, они там, на некоторые позиции снизились уже в апреле. При этом в апреле подорожали серьезно услуги в целом. И этот прирост составил 8,4%, но в основном это произошло за счет услуг ЖКХ. Дело в том, что из-за холодной зимы там были сдвинуты сроки повышения, да, запланированного вот этих вот услуг. И, соответственно, ну вот уже в апрельских жаровках вот этот вот подъем цен, он и был заметен. Поэтому, ну, что можно сказать в целом про инфляцию? То есть инфляция уже находится на более низких позициях по сравнению с предыдущим годом. Надо, ну, опять-таки, учитывать, что, безусловно, регулирование цен сохраняется, но и в целом вот этот вот, наверное, как бы в целом, да, то есть инфляция же в Беларуси, она много, тоже от ряда факторов зависит, и от импортируемой инфляции, да, то есть по каким ценам покупает Беларусь, допустим, товары, да, то есть тут тоже эта динамика имеет значение. Например, если в России идет замедление инфляции, то это тоже положительно сказывается на белорусской экономике, потому что, ну, тоже как бы вот эти импортные товары, они растут в цене, но растут не так активно. То есть это все тут вот вкладывается вместе. Вот, и, ну, и вместе вот, да, с сохранением регулирования еще цен, замедлением рост реальных заработных плат, вот мы видим уже такие более спокойные, да, инфляционные процессы. При этом надо понимать, да, вот вы вначале сказали, что при росте ВВП там могут увеличиваться, ускоряться инфляция, но это если там стимулируют активно, и рост ВВП там начинает активно расти. Но у нас такого пока не видно, то есть рост пока вышел только из отрицательных значений.
3: Нас тут комментуют, клубника сейчас по 15 рублей в Беларуси уже. У нас так само. Не такая, такие кошты, подобные вельми, так, купишь при зусім інших заробках, я думаю, для людей, які тут ось все життя працюють, живуть.
4: Ну, тут еще вопрос, да, то есть вопрос, насколько, опять-таки, эффективность производства. То есть, например, в Польше, например, издержки на выращивание тоже клубники, они могут быть ниже, более эффективно просто хозяйство работает. Мы об этом уже тоже затрагивали, вот эти вот проблемы, да, сельского хозяйства не раз, что в Беларуси это все-таки централизованное такое регулирование, управление того же сельского хозяйства. В Польше все-таки большая конкуренция, и те же производители, частные производители, они очень активно стараются конкурировать на рынке и, соответственно, внедрять технологии, которые позволяют выращивать, ну, хороший товар, но при этом с меньшими издержками.
2: Какие группы товаров могут выстрелить у цене в ближайший час? Протягивая Анастасия Лузгина.
4: Надо понимать, что, конечно, влияет всегда сезонность, то есть когда вот даже клубника, она может потом в июне снижаться, да, ну, потому что как бы ее становится больше, теплее, да, и проще производить, выращивать другие фрукты и овощи. Возможно, опять-таки, есть риски вот именно с точки зрения там завоза импортных товаров, особенно те, которые шли вот как-то через пути, связанные с Ормузским, да, вот проливом, да, и соответственно вот эти вот товары, которые сложности с поставкой могут возникать, они могут дорожать в цене, и это сказывается будет на общем уровне цен. Но опять-таки, как я уже говорила, что рост цен на удобрения на мировых рынках, оно определяет, что опять продукты питания могут какие-то расти в цене, которые Беларусь завозит, да, товары, на это никак нельзя повлиять, никак их там сильно не зарегулируешь, и эти цены могут расти. То есть это нужно понимать, что да, на продукты питания, если ценовой фон сохранится вот такой повышенный длительный период времени, то на какие-то импортные продукты питания будут цены расти более активно.
3: Як на інфляційні процеси впливає теперішнє умацування белорусского рубля, і ці допомагає гэта стримлювати рост коштів на імпорт?
4: Ну, у нас как бы идут разные тенденции, разнонаправленные. С одной стороны, к доллару, да, белорусский рубль активно укрепляется, но с другой стороны, к российскому рублю белорусский рубль снижается. И тут с учетом того, что да, какие-то товары закупаются в долларах, соответственно, в этом случае импорт при низком долларе он становится более привлекательный, да, и, соответственно, цены не только могут не расти, они даже могут снижаться на такие товары. Но с другой стороны, Беларусь очень много закупает в России. А в России сейчас из России идут расчеты в основном в российских рублях. Ну и, соответственно, раз к российскому рублю белорусский более такой становится более слабым, соответственно, это также может приводить к тому, что именно российские товары становятся более дорогими, даже с учетом того, что там в России замедляется инфляция. То есть вот тут как бы вот эти два разных направленных процесса, надо это об этом, да, помнить. Угу. Но при этом, если посмотреть вот, там, с начала года, опять возвращаясь если к валютному рынку, в целом в корзине валюты белорусский рубль остается абсолютно таким устойчивым, да, там изменений практически никаких нету. Ну и вот это связано, да, с тем, что подорожал белорусский рубль к доллару, к евро, но при этом снизился к российскому рублю. Но здесь еще надо отметить, что в последнее время, там мы говорим все время про доллар, надо заметить, что к евро там было снижение еще более активное, mm-hmm. то есть снижалось к белорусскому рублю еще более активно. И это тоже не происходило не просто так, а потому что евро, оно снижалось к самому доллару США. Да, на фоне того, что европейская экономика, она зависит от импорта энергоресурсов, то вот опасения инвесторов, как будет дальше развиваться ситуация в Европе, не подстегнет ли это инфляцию, не повлияет ли на это на экономический рост, оно вот провоцирует такие краткосрочные колебания евро. И здесь вот тоже нужно понимать, что да, вот это все может произойти, измениться, да, вот при стабилизации ситуации, да, когда, если, например, конфликт на Ближнем Востоке разрешится, может опять немножко евро подрасти по отношению к доллару, ну, соответственно, там к белорусскому рублю тоже может укрепиться.
3: Сегодня мы разом с экономисткой Анастасией Лузгиной прошлись по самых острых кутах белорусской экономики. Дякую велике, что глядели наш стрим и слухали нас. При микрофоне працавала Марася Вайтоиш, у нас в гостях была экономистка Анастасия Лузгина. Дякую вялікі.
4: Всего доброго. Еўразум.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Олександр, з вами разом збираємо коментарі, де закриваємо чергову тему. Україна важний напрямок праці. Тут незабаві чекаємо новину. Така праця у рамках міжпарламентської групи за демократичну Білорусь, каже білоруський політик Анатолій Бєцька. Він координує напрямок. Дараця білоруський демократичний лідер Кістян Тихановський прокоментував призначення в Україні по білоруським напрямку, де так само проанонсував чергове мероприємство у рамках альянсу, який об'єднує більш за 350 депутатов из разных краин.
2: Я еще раз нагадаю, вот свежо, когда люди пытаются, на что это альянс, я еще раз хочу подкреслить, что мы маем больше за 350 парламентариев, больше чем с 20 краин, которые представляют и международные парламентские организации, которые доброхотно и бесплатно працуют по Беларуси. Працуют в особных краинах вельми добро, например, та же самая Литва, которую я вот сгадывал, тут отбылось 3 голосования, и все они были с поспехом для нас. То бок, белорусам не заборонили удельничать в мясцовых выборах, белорусам не заборонили набывать нерухомость, и белорусов не приравняли до статуса российцев у правовым поле Литвы. Это вот так просто ни по щелчку пальцу не отбывается. Это как раз есть системная праца с группой за демократичную Беларусь у литовском сейме. Это дотычит интересу не только там 50 тысяч белорусов, которые имеют статус у Литве, але и их родных близких. Как минимум помножаем это на 3-4, и это уже сотни тысяч людей. Дякуючи вот группам, мы имеем такие поспехи. Тому в ближайшей перспективе мы у червени собираем у Лондоне, имкнемся, как туда приехало как мага больше представников разных групп парламентов. И нас важно, как это было в режиме офлайн, как люди бачили один одного. И первое, что мы за все делаем, мы говорим про позитивные практики, которые есть у працы того или иного парламента по белорусскому кейсу, по белорусской повестке. Кто-то огучивает это, кто-то берет это на оловок, некие мы пушим добрые практики, как это и иншие парламенты выкористовывались. Это первое, что мы сделаем. Далее мы будем обмерковывать, затекавились британские парламентары тем, что мы не сядим, просто и не чекаем будучи, а рихтуемся до ее. И вот то, что мы называем позитивной альтернативой, мощно затекавило господаров этого мероприемства парламент, и мы будем презентовать некоторые наши напрацовки для будущей Белоруссии. Ну и третья, заключная частка, это уже эстафета для Осло. Потому что наступная встреча будет у Осло. Норвежский парламент погодился это сделать для нас. Так что вот это самое ближайшее. Ну а наиближайшее, это, конечно, поездка в Украину, где мы працуем с группой за демократичную Беларусь. Нам рихтуется рабочая поездка, и она будет, видать, можно и историчной, и прорывной такой. Ну и натурально, зараз я в тесных коммуникациях с группой Верховной Рады. Мы бы хотели, как там было, ну, как минимум, там 3-4 пункта, которые дотичатся працы парламента. Пока не буду про это говорить в подробностях, можем еще додатково с вами выйти в эфир, але ну, над этим працуем.
1: Из Украины еще такие додатковые новини. Ярослав Черногор, он будет заниматься именно белорусскими питаниями. Там назначили спецпредставника, долго говорили, але я так понимаю, что это не той спецпредставник, про якого говорили долго, что вот его чекают. Все это все ж таки он. То он будет по питаниях Беларуси, бо некая такая посада у него больше развилистая была у такая Ярослава Черногора.
2: Ну, тут есть певная покроковость деяния на украинского боку. Покуль и он отримал дипломатичный статус, так скажем. А вот спецпосланник, давайте крышку почекаем. Але я тешусь, что именно Ярослав будет заниматься белорусской проблематикой, и он один из наиболее досвеченных. Нам не треба приглядаться один до одного. Мы уже ладили кольки форумов Острожских супольно, тому я ведаю его компетенции, его досвід, і думаю, гэта вельмі добра. Означає, што гэтым пытанням ще хочу означити так, што займається сам Зеленський. І, значить, ён выбирал кандидатуру, і гэта означає, што гэта не будзе просто вот спецпрадстаўнік, некий дипломатичний клерк. Калі там займається президент Зеленський, то гэта падкреслі пріоритети, які є зараз для України, пріоритетом, з яких з'являється Білорусь для України.
1: Ну, але гэта і ёсць той самий позитивний крок ад України,
3: змены, про які вось вельмі часто мы говорим, что вось має быть оттуль прийсти некий такий позитивный крок. Ці вось гэта призначення.
2: Так, почекаем, просто буде ще одно призначення, чекаем, яке просто треба оформити юридично. Поколь гэта паукрок, який зроблений Україною, і ми ведаем, ну, это якби уже секрет Полішинеля, усі это якби ведають, але почекаем оформлення і призначення вот менавіта на тую посаду, яку усі чекають.
1: І тут я нагадую, у середині травня Міністерство заміжних справ України призначило аналітика Ярослава Чорногора, як у посадах, учить таким чином амбасадор по особих дорученнях по питаннях взаємодії з демократичними силами Білорусі, бінди інших недружелюбних країн. Як каже Анатолій Лебедько, рішення МЗС розблоковує підрихтовку візиту у Київ Світлани Тихановської.

Кирикса на первой новине у нашем эфире. Белорусское радио рация у Беларусь доставили ядерную сброю. Принамсі так сверждает Министерство обороны России. На эту тему подробности не в забаве. У Таллине проходит навучальный визит для представников независимых белорусских медиа. Такие вот темы на первой. Обязательно на прошлой наступной године у нашем эфире. Белорусское радио рация. Добрый таки четверг распочался уже. Дякую великий, что каждый новый день с нами разом на хвале радио рация. Сустракаете.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши. У Беларусь доставлена ядерная зброя, сцвярджае Минабароны Росіі. Глава МЗС Литвы обвінаваціў Москву и Менск у парушэнні литовской паветранай просторы. У Таліне проходит навучальны визит представников незалежных беларускіх медиа.
3: У студии новин Владимир Лапцевич.
2: Полевые пункты заховывания у Республики Беларусь доставлены ядерные боеприпасы. Это отбылось в рамках проходящих войсковых учений, про что поведомила сегодня у своем телеграм-канале Министерство обороны России. Учора у рамках тренировки войсковых частей боевого применения ядерной зброи и ядерного забеспечения одно из белорусских ракетных подразделений заняло призначенный район. Особистый склад выконал мероприемство его заховы, обороны и усебакового забеспечения. Одночасово боевые разлики провели комплекс мероприемств по подрыхтовцы до отримания специальных боеприпасов для оперативно-тактичного ракетного комплекса «Искандер-М» и забеспечению ими ракет-носбитов. После загрузки ракет-носбитов на пусковые установки и транспортно-заражальные машины боевые разлики утойливо высунулись у новый район. С его занятием ракетное подразделение имитовало ракетные пуски по призначенных целях. У рамках тренировки была задействована авиация, якая здійснила шерах учебно-боевых вылетов. Москва и Менск несут отказность за порушение поветренной просторы Литвы. Так, инцидент с дроном каля мяжи прокомментовал керавник литовского МЗС Кястутис Будрис. Еще один дрон, еще одна поветренная тревога в краинах Балтии. Гэтым разом ля мяжи Литвы с Беларусью. Гэтые инциденты с дронами не отбываются изолявана. Хваля порушения с выкарыстанием дронов в краинах Балтии – прямое следствие войны России супроть Украины и саудзелу у ёй Беларуси. Москва и Менск несут отказность за порушение нашей поветренной просторы и погрозы безопасности цивильного населения, написал Будрис у соцсетцы X. Керавник МЗС отзначил, что Россия так само протягивает свою информационную кампанию и лживо обвинувачивая краины Балтии у содействии ударом дронов по России. Литва николи не дозволяла выкористовывать свою территорию або поветренную простору для таких нападов, заявил Будрис. Нагадаю, жыхары Литвы раніцай 20 траўня атрымалі папярэджанне пра пагрозу з паветра праз зафіксаваны на тэрыторыі Беларусі беспілотнік. Постоянный представник Украины при ААН Андрей Мельник закликал державы-сябры организации знайсти политичный и юридичный механизм для позбавления России статусу постоянного сябра Совета Безпеки. Мельник заявил про это подчас открытых дебатов Совета Безпеки по обороне громадянского населения во узброенных конфликтах, пишет BBC. Поводле Мельника, сярод усіх войнов и конфликтов у свете российская агрессия супроть Украины вылучается жорсткостью и систематичным характером гвалту, что здійсняется супроть громадянского населения. У приватности он расповел, что российские войски выкористовывают тактику подвойных ударов, коли после первой атаки отбывается другая, только для того, как забить медицинский персонал и ратовальников. До інших тем. Представники 12 репрессованных белорусских медиа принимают удел у навучальном визите у Таллин. Про это поведомил представник демократичных сил у Эстонии, у эстонской и латвийских республиках Виталь Молчанов. Поводле его программа навучания присвечена пытаниям устойливости незалежных медиа, кибербеспеки, супрадеяния дезинформации и взаимодействия с европейскими институциями.
4: Особным блоком у программы есть тренинги по лічбавай бяспецы і работы медыя ва ўмовах гібрыдных пагроз на базе вопыту Украіны. Такія візіты становяцца пляцоўкай для абмену вопытам, умацавання прафесійных кантактаў і абмеркавання механізмаў падтрымкі незалежнай журналістыкі ва ўмовах рэпрэсій у Беларусі.
2: Візіт арганізаваны пры падтрымцы фонду ЕСТДЕФ, Міністэрства замежных справ Эстоніі і арганізацыі «Журналісты за правы чалавека». Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз...
5: на дворі.
6: І таки ось прогноз нам під'їхав. У Білостоку температура повітря прокриється сьогодні до плюс 23, де чекається більше сонця. У Гарніне Бересті криху ніжейша температура повітря у день сьогодні максимальна, плюс 17-22, де місцями на небі облаки. Так само на Городинщині зараз, от самої раніці, таки невеликий дощик грибний. Назовем його таким чином. Температура повітря зараз плюс 13, у Лізі де Гарудні, 14 зараз у Білостоку, де Бересті, 16 зараз у Пінську. Полночний вітер у день, так само місцями пориви, повищений атмосферний тиск, у день він трошечки знизиться, а потім увечері вертається тенденція до повищення.
5: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
6: Привітання вам передаю, так само запрошую чергову годину на нашій хвалі. Наперед гостя повітаємо. 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бересті, де Білоподрядський, де так само в інтернеті рація.com. Ну, гіда, Білоруська радіо рація, тут ми з вами далі разом.
7: Радіо рація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 11 година у Беларуси, 10 у Польши.
3: Узмоцненные меры безопасности ввели в Украине на мяжи с Беларусью. На Сызранском НПЗ у России бушует пожар после атаки БПЛА. Есть загинулые. У США белорусская обвиноваченная у поставках авиаобсталевания у Россию признала свою вину.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Служба безопасности и силы обороны Украины проводят масштабные контрдиверсийные мероприемства у Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях на территориях каля мяжи с Россией и Беларусью. У операции удельничают так само Нацгвардия, полиция и помежники. Как поведомляя УНИАН, силовики будут проверять документы, оглядать автомобили и особные помешкания, а у некоторых населенных пунктах магчимое обмежевание руху. У СБУ заявили, что эти меры должны стать стримливающим фактором на выпадок махчимых агрессивных деяний сбоку России и Беларуси. У ночь на 21 травня Сызранский нафтоперепрацовчий завод у Самарской области России атаковали беспилотники. На территории предприемства начался пожар. По водле попередних звездок, горить одна из установок по перепрацовце нафты. У ночи мясцовые улады увели у регионе режим беспилотной небезпеки, а крыху позднее обвестили режим диван, який цалком закрыл поветренную простору. За погрозы Росавиация часово спынила працу аэропортов у Саратове, Нижнем Новгороде, Пензе, Махачкале и Калузе. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорышев подтвердил атаку БПЛА и поведомил, что загинули два человеки. Так само есть пораненные. Сызранский НПЗ уваходит у структуру Роснафты и является одним из найбуйнейших у регионе. Завод забеспечивает палевым у Тымлику и узброенные силы России. Белоруска Яна Лявонова, якую летость экстрадовали из Франции у США за поставки авиаобсталевания у Россию, признала свою вину. Про это поведомила прокуратура США по окрузе Колумбия. По версии американских улад, после початку полномасштабной войны супроть Украины, женщина удельничала у схеме закупки авионики и обсталевания про фирмы-посередники у Армении и інших краинах, хаваючи кончаткового отримальника грузов. Лявонова была затриманная во Франции и у в листопаде минулого года экстрадованная у США. Першопочатково ей предъявили больше широкий набор обвинувачиваний, у тым лику у контрабанде, отмывании грошей и махлярстве супроть США. После погоднения со следством она признала вину у порушении экспортного законодавства. До мирной темы. Суполка «Новоградство», якая узникла у Беларуси до 2020 года, протягивая свою деятельность как инициатива у выгнании и ядная новоградчан вокруг агульной памяти про малую батьковщину и локальную историю Новоградщины. Про ближайшие планы и деятельность суполки расповяли ее удельники Паулина Литовка и Александр Быстрик.
4: Мы марим, как у нас был университет. Я думаю, что это такая вельми давняя мара. Это не мы на вот ее придумали, а не...
5: Это ж была мара Бориса Кита, и он на вот начал нечто робить уже, писал людям листы с просьбой профинансовать эту идею. Просто недовиденная.
4: Одна из таких ідеї замість директора Білоруської гімназії на Вагородку, і він похований у Вільні. Думаємо, що ось один з таких перших публічних проєктів мог би бути ось встановлення пам'ятника на цих могилках.
3: Удельники суполки «Новоградство» означают, что сегодня особливо важно не гублять совесть помеж земляками и створать простору для сустреч, размов и культурных инициатив. Регулярно суполка ладит онлайн-лекции по истории Новоградка у региональном и международном контексте. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па гарадзеншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 да 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, чацвер сёння на календары 21 траўня. Добрага дня. дня ды добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут Тік, Форэнэр, Анна Марыя Ёпэ, Эшлі Сімпсон і Ранаві Бэнд ды іншыя. Неўзабаве сустракаем Яна Мордане, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым даведаецеся, а каторай гадзіне і як менавіта вячэраць. Ну, бо паснедалі ўжо, так? Абед тут пад пытанням, канешне. Каторай гадзіне і як менавіта вячэраць, каб захаваць здароўе і фігуру.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Records.
1: Адказнасці лежить на плечах Тихановской, насколько она здольна взять на себе абсолютно все необходимые лидерские функции.
2: Организация, которая релокуется за межу, зімкнулася, заховує связь с белорусским громадством.
3: Нагодой для «Піратрусу» став пошук самогонного аппарата и самогонки.
0: Радио

Нови Бэнд на хвалях белорусского радио Рация. Обяцал, не обяцал рассказать, але варто было бы, конечно, пообяцать. Так те иначе люди, которые слухают Рацию постоянно, ведают, что в этот час, прикладно в этот час, я рассказываю вам про то, что напрогнозовали белорусские синоптики на ближайшие дни в Беларуси. Вот ближайшие дни, это что, пятница, суббота, неделя. Вот. Так вот, повод для белорусских синоптиков завтра, у пятницу 22 травня, на дворе у Беларуси у основным будет вызначать фронтальный подел. Днем с паўднёвага захаду пачне распаўсюджвацца в область повышенного атмосферного тиску. Зменлівая хмарность. У многих районах короткочасовые дожди, местами навальницы. У ночные и ранішние годины в особных районах слабый туман. Ветер паўночно-заходний, заходний умеренный, при навальницах порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 9 по заходе до 16 по усходе. Ну а максимальная днем 17-23. У паўднёва-ўсходніх районах 24-29 тепла. Атмосферный тиск будет расти. У субботу 23 травня умовы надворья у Беларуси у основным будем формировать в область повышенного атмосферного тиску. Только ночью по паўднёвому сходе краины захаваецца уплыв атмосферного фронту. Зменлівая хмарность, пераважна без ападков. Только ночью у особных районах по паўднёвому сходе краины магчымы короткочасовые дожди и навальницы. У ночи и раницы местами слабый туман, ветер полуночно-заходний умеренный, днем порывистый, температура поветра минимальная ночью от 5 по заходе до 13 по паўднёвым усходе, максимальная днем 18-24 тепла. У неделю 24 травня ночью захаваецца уплыв в области повышенного атмосферного тиску, раницы и днем чакается перемещение системы фронтальных поделов с Балтийского мора. У ночи изменливая хмарность, у день пахмурно с прояснениями. У ночи пераважно без опадков. Раницей и днем на большей части территории краины короткочасовые дожди, местами навальницы. Ветер заходней чверти умеренный. Раницей и днем порывистый. При навальницах моцны порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 6 до 13, а максимальная днем от 20 до 27 тепла.

Сегодня день солидарности с политвязнями Беларуси. Анджей Подшобот пообещал вернуться в Беларусь не позднее за вересень. Уникальный архив костёла на Городинщине теперь доступны у электронном выгляде. Про это, да и про иншее, вы уже литерально про 7 хвилинок на хвалик белорусской радио и рации расскажу Владимир Лапцевич. Варта дача каца.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: В полдень Беларуси 11 година у Польши.
3: Сегодня день солидарности с политвязнями Беларуси. Анджей Подшубут пообяцал вернуться в Беларусь не позднее за вересень. Уникальный архив костелу на Городенщине теперь доступны у электронном выгляде.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня 21 травня – день солидарности с политвязнями Беларуси. У гэты день у 2021 годе у Шкловской колонии загинул политвязень-активист с Берозовки Витольд Ашурак. Гэтую трагичную дату беларусы отзначают як день солидарности с политвязнями усёй краины. Сегодня у Вильни протягне працу третий конгресс по политвязнях. На катедральной площади литовской столицы открыется выстава «Голосами людей, якія прайшлі праз репрессии». А 18:30 там же отбудется митинг подтримки белорусских политвязнев. У Варшаве сегодня у Музея Вольной Беларуси пройдет написание листов белорусским политзняволенным. На 13-ю годину Белорусская ассоциация политвязнев Доволи запланировала акцию солидарности на улице Свентакшистской. У Белостоку акция солидарности с политвязнями почнется о 19-й године каля Генерального консульства Беларуси. Все лето основную тему митингу стане боротьба супроть катаванняў и бесшаловешного обыходжання у белорусских турмах и колониях. Экс-политвязень, журналист и активист польской национальной меньшинства Анджей Подшобут лишит, что вертание в Беларусь – это его обовязок. Как передает польское радио, такую заяву он сделал после выступу у Сенате Польши 20 травня. Вересень – это максимальный термин, коли я повинен вернуться в Беларусь, тому что тады плануется съезд Союза поляков. Про мое вертание в Беларусь треба пытаться не только поляков у Польши, але перш за все поляков у Беларуси. Для меня это важно, для их так само важно, и я отчуваю свой обовязок, цитуя Подшобута польское радио. Активист так само поведомил, что ранее анонсованный его выступ у Европейском парламенте отбудется 17 червеня и будет присвечены становищу поляков у Беларуси. Представники 12 репрессованных белорусских медиа принимают удел у научальном визите у Таллин. Про это поведомил представник демократичных сил у Эстонской и Латвийской республиках Виталь Молчанов. Повод для его программа научания присвечена питаниям устойливости незалежных медиа, кибербезпеки, супродения дезинформации и взаимодействия с европейскими институциями.
4: Особным блоком у программы есть тренинги по лишбовой безпеции и работы медиа в умовах гибрид погроз на базе в опыта Украины. Такие визиты становятся пляцовкой для обмена опытом, умацавания профессийных контактов и обмеркования механизмов подтримки незалежной журналистики в умовах репрессий у Беларуси.
3: Визит организованы при подтримце фонду СДФ, Министерства замежных справ Эстонии и организации «Журналисты за правы человека». Да не політичної теми. Ініціатива Мальдіса лічбувала набитий сьоліта на аукціоні у Польщі стародавній копіярій – рукописний зборник службових документів і перепіски з костюла у великих ейсментах на Городенщині. А лічбувані архіви перестають бути недосяжною редкостю, схованою у одинковим екземпляри. Яни становяться агульним здобитком. Історики, краєзнавці, дослідники і просто цікавні люди з любого кутка світу можуть працювати з ними у будь-який час. А значит, имены мясцовых жыхароў, сямейные истории, штодзённые подзеи в околиц Гародні 19-го стагоддзя выходят с нябыту и вертаются у живую память, каже кіраўнік ініцыятывы Мальдис Павел Мацукевич. Ініцыятыва запрашая погартать лічбаваны архив, які можна спампаваць з яе сайта. Больш навінаў на сайте и у социальных сетках беларускага радио Рация. Чарговы информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз на дворе.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна абыдзецца без ападкаў, а толькі месцамі па Гарадзіншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.

Другая река на хвалик белорусского радиорация. На початку чергові музычной информационной годины. Сегодня у четвер 21 травня. Витаю, шановная Олесь Дубовец тут. Доброго дня, доброго настроя, доброго здоровья, как завжди зычу вам я. Ну и запрошаю тут еще Кшиштоф Валецкий, так само Депешмолт, напевно. Смешмаут, Палац, да и иншие, не буду всех переличать. Ну, а хвилинок, ну не ведаю, про каких 13, вы доведаетесь, шановные, про свой счастливый колер. Нелюбимый колер, про счастливый колер. Например, любите черный? А, не, ваш счастливый, например, червоны. Вот и что с этим робить, я, например, не ведаю. Однако, справа у тем, что поводле моих любимых навуковцев, нумарологов, это знакомитые навуковцы, не где треба поступить в некий университет нумарологичный, державный, ведомо ж. Поводле нумарологов, кожная дата народжения мая свой уникальный колер, вот, які допомагая, вот, притягивать добрую энергию, поспех и багать. Ось я почитав гэты артыкул, зразумеў, чаму я не маю поспеху і не маю багацця. Зразумеў адразу зразумеў. І зараз вось шукаю той самы колер. Нават не уяўляю, як буду выглядаць я з гэтым колерам, канешне. Аднак, радзей кажучы, пра вось гэта пагаворым. Гэта цікава, часамі смешна, часамі не.

не жадаю быть пластиком. Один раз таки это життё фантастика. Мы мастаки, а не быть абы ким. Життё это фильм.

это кровь и тело. Так просто, як листи, вышел с этой земли. И худшей за все туды вернулся вось так. Але мне не зразуметь, як можно биться, упал силы, коли увязался в бой.

0: У эфира «Трансграничная радиорация».
1: Рация у подорожжах. Запрошаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: Весна – это час, когда можно подаваться у подорожжи. Подорожжи далекие, але их треба сплановать загадзя ранее. И подорожжи ближайшие, якие так само треба сплановать, але можно податься уже, скажем, у выходные дни. У эфира Белорусская радиорация, передача «Рация о подорожжах». У студии Ольга Семашко
3: и Юрка Ляшчынскі.
2: Именно вита будем говорить про подорожжи, але скажем про гэтыя ближайшие, тыя, что у нашей ваколицы. А як можем подорожничать? Традиционно пешу, самая цікавая форма подорожжа, на велосипедах, роварах, гэта яшчэ цікавейшая, принамсі на весну, ну, на машинах, на лыжах, на байдарках. Але може пачнем інакш. Пачнем ад поўначы ваяводства. Там ёсць рэчка Бобра, якая сёлета ў часопісе такім краязнаўча навуковым National Geographic рэкамендуецца як месца, дзе можна адпачываць, дзе можна наведваць яго. Гэта Даліна Бобры і Бебжанскі нацыянальны парк. Там падарожнічаць рэкамендуецца менавіта на байдарках, асабліва на весну, што тому, что там много воды у этой речцы.
3: Так, и долина реки Бобр, она, конечно, не вельми подходит для сухопутных подорожжев. Там варто иметь, напевно, и ровар.
2: И ровар. Роваром тогда уже можно податься крышку у іншие места. Так что ровар – это такой сродок, яким можно ехать, спиниться и поглядеть то, что маем навокал. Вот менавіта наши гродзенские шабры, супрацовники Виктор Парфёненко и Владимир Хельманович гады тому два зробили подорожжа праз три межи. И они поехали у тое место, где заходятся межи Польщи, Беларуси и Литвы. Покольки белорусская, литовская или белорусская, польская межа, она перешакается только в вызначенных пунктах, ну то они там перешакали. Але, скажем, литовская, польская межа, они перешакали по давних трактах, давних шляхах, якія теперь заросшие, але теперь просто праз межу можно было ехать, и они на велосипедах такое же чинили подороже. Раз три межи. У той пункт, где заходятся межи.
3: Цікава, з якога боку вони туди рухалися? З боку Білорусі чи з боку Польщі?
2: Ні, я не з боку Білорусі. Найперш Білорусь, потім була у їх Литва, потім була Польща і знову на Білорусь вернулися. Так що у їх таке щось ще було. Ну, це не тільки подорожжа було про три межі, але так само подорожжа над гэтыя августовські вазьори. Але так само подорожжа у Августовскую пушчу. Ну, то самое цікаве. Ну, прилавка треба було там перешакати межу вже тої литовсько-білоруською.
3: А коли не завітали у Густов, то куди після можна було рухатися з уліком на тоє, наскільки дороги Польщі вогулі придатні для роверних вандровок?
2: А у Августові акурат дорога вельми придатна, бо побач, наприклад, дороги шасси, яка йде з Білостока у гэтий Августов, йось щежинка, а думаю, слово я асфальтовая щежинка для роверов, и можно там аккурат ездить. Ну, не завсёды ёсць так, что для гэтых роверов ёсць адпаведныя шляхи, якія бы не перешкаджали, чи для былі бяспечныя для гэтых людзей, бо всё ж такі машыны ездзяць па такой шашы небяспечна, але всё ж такі людзі ездзяць. А ёсць і адмысловыя дарогі. Ёсць, напрыклад, такі шлях, ён, што правда, ідзе з Сувалкаў, і менавіта праз гэты Августаў і пушча Августовскую у Супраш і далей на поўдзень праз Гайнаўку, далей так больш-менш так паралельна да межы, потым аж у горы заходзіць і вяртаецца якби назад. Гэта называецца Грінвело. І такія шляхі, але там вже такія даўжэйшыя такія этапы, скажам, па 200 кілометраў, ну, тут трэба на 2 дні браць, або на 3 дні па 250 кілометраў. Так само такое подорожжа можна здзейсніць ўжо цяпер на весну, калі снегу няма і калі на гэтых дарогах можна ездзіць. Дарэчы, варта сказаць, што дарогі, калі яны не асфальтовыя, тады ўжо трэба мець адмысловы гэты ровар, каб ён меў тыя шырэйшыя калёсы, шырэйшыя шыны, каб можна было такі таких по полявых и луговых дорогах ездить, бо теперь крышку они такие мягкие, крышку болота есть еще.
3: Треба значить, что дороги Польши вельми отрозниваются от белорусских дорог. Все-таки дороги в Беларуси больше широкие. У них есть специально выделенные песчаные полосы, где можно легко рухаться на ровары. И в сгоду с нашими правилами дорожного руху, треба рухаться тваром до потоку машин. У Польши ситуация крыху иншая, потому что дороги вельми узкие. И, звичайно, коли едет раварыст, он выбирает середину полосы руху и часом перешкоджает руху автотранспорта. Але принамсі затое велостяжинки, якія часом збягают от трассы у бок лесу, они сюди мають у Польши по знаку. Невеличкий знак ровара на белом фоне, что довольно вельми зручно, в Беларуси этого в огуле не сустракается. Потому что у нас, как бы, куды выехал с дороги, туда уже и поехал.
2: И тут можно и варто сказать про то, что есть на территории Подляского воеводства три пущи, комплексы лесные великие. Это Августовская пуща, это пуща Книшинская и Беловежская. И у каждой пущи есть отмысловые роварные шляхи, такие довжейшие на 25-30 с нечем километров и коротейшие. Это уже для пешеходов. Але так само позначены або ровар, або пешеход, что можно этим шляхом перейти, або переехать. Это так само допомагает для этого раверисты. Может, он индивидуально ехать, а может, скажем, с сябрами, або в группе, або семейным варианте податься праз некое подороже. До речи, часом, коли вот теперь, например, на те выходные, чи на каждые иншие выходные, уже коли это локдаун зменшится, можно побачить, как едут у эти пушчанские, чи агросядибы, люди с регистрацией не Подляской и мают на верши на машине ровери, або причепленные в боку ровери. Значит, они везут ровери, как можно было податься уже тут подорожничать на ровери день або два, такие коротейшие. Або можно на месте позичить ровери, они выпожжальняют ровери, где есть те ровери.
3: Ну, раз везут, значит, не повсюдно есть такие пункты. А ровер сапраўды з'яўляецца одним из тех сродков, які вельми сюды хвалили на протягу стагоддзяў, что он дозволяет вандраваць самостойно, особно и непараўнальны с тягниками.
2: Это правда. Это правда на такое ближайшее подорожье, калі хтосьці хоча подорожничать день, два, там, скажем, сутки, або пару годин усяго. Але, что важно, чи это подорожжа ровером, чи это подорожжа на машине, чи это подорожжа пешу, до всего этого потребна необходная есть добрая мапа, карта або в околице, або ширейшей в околице. Коли этого не маем, то мы идем так, как быцем бы. Бачим дорога, ага, указальник, туда идем, ну то идем. Але, скажем, польной дорогой, чи такой стяжинкой давней, каким-то чи трактом, царским трактом, чи тут есть, скажем, Батория тракт, навод такий ось, коли король Баторий шел, чи Собєцький король шел, то мы не будем ведать, бо нема этого позначеного так у речаїсності. Значит, это позначено есть на карте, але туристичную, скажем, роверную карту тремять. Роверные шляхи Подляское воеводство, есть такие карты. И тогда берем такую карту и глядим, ага, поедем там и там, вернемся там и там. Написано, шлях триває, скажем, 2.5 години, его там от одного пункта до другого пункта это есть 34 километра. Чому 2.5 години? А тому, что треба спиниться, поглядеть на этот дуб, поглядеть на эту сосну, поглядеть на эту ольху. Бо она нечем характерная.
3: Альбо спиниться каля нейкого озера, потому что, конечно, любая солода любого подорожа, это супиниться для прохолодной воды. На Подляше не так шмат озер, как хотелось бы, и некоторые из них мают штучный характер. Але тем не меньше, у бока Густова самый ось, напомню, такий популярний маршрут. І ще цікаво, що коли рухаєшся на ровери, то часом врятовує таке ось орієнтування на місцевості, коли лісники покидають на деревах некі там намальовки, каб то ці інше дерево зрубити, є старі шляхи руху лісного транспорту. Так само дає якби таку наводку, куди ліпше поїхати, яке цікаве місце, тому що звичайно такі дорожки ведуть у заповітні місцини.
2: А докладно, докладно. І тут можна так. Мої шабри брали так. Приїжджали на тягніку, а тягніком ще їдуть, ні? До речі, у Белосток. З Белостока ніяк там добиралися роварам у супраць гэты. І у супраць лі уваходзілі, ага, бачылі гэта Грінвело, і тады сядалі на гэты свой ровар і ехалі гэтым Грінвело ад гадзіны, скажам, 9 раніцы да 9 вечара і былі ўжо там дзесьці пад Бельскам Падляскім. Але то шлях не ішоў так проста дарогай, толькі ішоў гэтым роверным шляхам, тым Грінвело. І тутай все ж таки треба було, але у многіх місцах варта було спиніцца, а у многіх треба було спиніцца, бо пайшла бура, бо пайшоў дождж вялікі, і ехаць было немагчыма. Ну, гэтыя ўсе турысты, якія любяць такія даўжэйшыя падарожжы на роварам, то яны павінны мець перш-наперш абсталяванне з сабой, адпаведныя там сакваяжы на ровар, компас, бусолю, ці цяпер называецца GPS пры ровары, таксама, ну, вядома, ліхтарык. О, бо можна часам і вечарам ехаць. І трэба мець помпку, о. І запасныя нейкія часткі да таго, бо можна ўсё ж такі захутка паехаць і разваліцца.
3: Яшчэ не перашкодзіць нож, вяроўка, запалкі і, напэўна, лінейка, якая дазволіць вызначаць адлегласць, прынамсі, калі чалавек заблудзіцца.
2: Але такі, калі плануе раней падарожжа, то ён глядзіць, колькі мае твае адлегласці. Калі яму там з'едзе гадзіну часу і няма канца, значыць, ён не туды паехаў. Так здаралася, мне таксама здаралася, што не туды паехаў. Здаецца, па карце ўсё выглядала як трэба, а павернуў не ў тую дарогу, бо трэба было павернуць направа. Ну, павернуў направа, толькі трэба было больш рэзка направа, а я менш рэзка. Трэба было раней направа павернуць, я павернуў пазней, бо загледзіўся. Так што, ну, залежна я і ад самога чалавека, раварыста, ці таго, які любіць ездзіць.
3: Не здарма ў нашых беларусаў ёсць такая прыкмета, што калі ты заблудзіўся ў знаёмым месцы, то трэба зняць кашулю і апрануць яе швамі звонку. То бок, заўсёды чалавек можа заблудзіцца нават у вельмі знаёмым месцы, згодна некаторым прычынам, якія, напэўна, невядомыя. Таму пажадаем усім добра ездзіць і ніколі не блукаць сярод трох соснаў.
2: Менавіта, калі асабліва праз лес едзецца, тады можна глядзець і тое самае бачыць. Там дрэвы. А калі яны скончацца, а мы на ўкруг ездзім, не блукаць. Гэта была перадача «Рацыя ў падарожжах». З вамі былі Ольга Сямашка
3: і Юрка Ляшчынскі.
2: Да сустрэчы ў чарговых перадачах.
1: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Шурма на хвалик белорусского радио рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берести Белая Подляска, наш сайт рация.ком. Самый час нагадать про надворье. А сегодня у день тут, на белорусско-польском помежжи. Местами изменливая хмарность, местами похмурно с прояснениями, переважно без опадков, только местами по городенщине махчимы невеликие короткочасовые дожди. Температура по ветру от 19 до 22 тепла, ветер полночный и полночно заходний от слабого до умеренного, атмосферный тиск выше из-за норму.

Низкий знак валик белорусского радио рация. Я маю час нагадать вам про Кола Дзён с бородой, программу, где картаю сторонки музычного календаря, да узгадываю добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы. И сегодня тут будут Тони Шеридан, Мартин Карти, Лео Сейер, Том Петти, Готье де Кимбра, а так само гурты The Kinks, The Animals, My Bloody Valentine, Three Days Grace, да и The Isley Brothers. Долучайтесь, а будет цікаво и музычно разностайно, обяцаю. 14:10 белорусский час, 13:10 час польский. Программа «Кола Дзён з барадой». Запрашаю.

Сегодня день солидарности с политвязнями Беларуси. Анджей Подшобот пообещал вернуться в Беларусь не позднее за вересень. Уникальный архив костелу на Городенщине теперь доступны у электронным выглядем. Про это, да и ведомо ж про иншее, вот уже литерально про 7,5 хвилинок на хвалях белорусского радио Рация расскажет Владимир Лапцевич. Заставайтесь на наших хвалях.

0: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
1: Сегодня день солидарности с политвязнями Беларуси. Анджей Подшубут пообяцал вернуться в Беларусь не позднее за вересень. Уникальный архив костелу на Городенщине теперь доступны у электронном выгляде.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
1: Сегодня, 21 травня, день солидарности с политвязнями Беларуси. У гэты день у 2021 годе у Шкловской колонии загинул политвязень-активист с Бярозовки Витольд Ашурак. Гэтую трагичную дату беларусы отзначают як день солидарности с политвязнями усёй краины. Сегодня у Вильни протягне працу третий конгресс по политвязнях. На катедральной площади литовской столицы открыется выстава «Голосами людей, якія прайшлі праз репрессии». А 18:30 там же отбудется митинг подтримки белорусских политвязнев. У Варшаве сегодня у Музея Вольной Беларуси пройдет написание листов белорусским политзняволенным. На 13-ю годину Белорусская ассоциация политвязнев Доволи запланировала акцию солидарности на улице Свентакшистской. У Белостоку акция солидарности с политвязнями почнется о 19-й године каля Генерального консульства Беларуси. Все лето основную тему митингу стане борьба супроть катаванняў и бесшаловешного обыходжения у белорусских турмах и колониях. Экс-политвязень, журналист и активист польской национальной меньшинства Анджей Подшобут лишит, что вертание в Беларусь – это его обовязок. Как передает польское радио, такую заяву он сделал после выступу у Сенате Польши 20 травня. Вересень – это максимальный термин, коли я повинен вернуться в Беларусь, потому что тогда плануется съезд Союза поляков. Про мое вертание в Беларусь треба пытаться не только поляков у Польши, але перш за все поляков у Беларуси. Для меня это важно, для их так само важно, и я отчуваю свой обовязок, цитуя Подшобута польское радио. Активист так само поведомил, что ранее анонсованный его выступ у Европейском парламенте отбудется 17 червеня и будет присвечены становищу поляков у Беларуси. Представники 12 репрессованных белорусских медиа принимают удел у научальном визите у Таллин. Про это поведомил представник демократичных сил у Эстонской и Латвийской республиках Виталь Молчанов. Поводле его программа научания присвечена пытаниям устойливости незалежных медиа, кибербезпеки, супрадзеяння дезинформации и взаимодействия с европейскими институциями.
2: Особным блоком у программы есть тренинги по лишбовой безпеке и работы медиа в умовах гибрид погроз на базе в опыта Украины. Такие визиты становятся пляцовкой для обмена опытом, умацавания профессийных контактов и обмеркования механизмов подтримки незалежной журналистики в умовах репрессий у Беларуси.
1: Визит организованы при подтримце фонду СДФ, Министерства замежных справ Эстонии и организации «Журналисты за правы человека». Да не політычнай тэмы. Ініцыятыва Мальдзіса лічбавала набытай сёлета на аукцыёне ў Польшы старадаўні капіярый, рукапісны зборнік службовых дакументаў і перапіскі з касцёла ў вялікіх эйсмантах на Гарадзеншчыне. А лічбаваныя архівы перастаюць быць недасяжнай рэдкасцю, схаванай у адзінкавым экземпляры. Яны становяцца агульным здабыткам. Гісторыкі, краязнаўцы, даследнікі і проста цікаўныя людзі з любога кутка свету могуць працаваць з імі ў любы час. А значит, имены мясцовых жыхароў, сямейныя гісторыі, штодзённыя падзеі ваколіц гародні 19-го стагоддзя выходзяць з нябыту і вяртаюцца ў жывую памяць, кажа кіраўнік ініцыятывы Мальдзіс Павел Мацукевіч. Ініцыятыва запрашае пагартаць лічбаваны архіў, які можна спампаваць з яе сайта. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, пераважна без ападкаў, толькі месцамі па гарадзіншчыне магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра ад 19 до 22 цяпла, вецер паўночны і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, чацвер. Сёння на календары 21 траўня. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё ФМ.
4: Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляш.
5: 21 травня, чацвер, 45-й міжнародний фестиваль церковної музики «Гайнаука-2026» у Беластоку. Конкурсні слухання почнуться о 17-й годині у концертній залі Падляської опери і філармонії, що по вулиці Падлесній. Виступять хори молодівого дому культури у Беластоку, дитячі хори Литовського радіо і телебачення з Вільні, а так само хори з Арменії, Латвії, Швеції і Азербайджана. А 20-й годині почнеться адмисловий концерт «Хоральний Кавказ». В університетській бібліотеці ім'я Єжи Гідройця, що по вулиці Цілковського у Беластоку, відбудеться зустріча з Єжи Хмелєвським, присвячена книзі «Вершалін 2.0», яка буде організована у годовину смерті професора Володимира Павлючука, автора книги «Вершалін. Репортаж про конец світу». Гэта будзе магчымасць абмеркаваць сучаснае пераасэнсаванне феномену Вершаліна. Сустрэчу будзе мадэраваць Анэта Прымака-Онішк. Пачатак а 12-й гадзіне. 40-я дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. А 18:30 у музычнай кавярні «Фама» пачнецца спектакль «У мяне ўсё ў парадку» ў рэжысэрі Цезара Тамашэўскага. Пасля спектаклю пачнецца сустрэча з артыстамі. Сверхи у Сентинских. Галерея имя Сентинских запрошая на презентацию альбома Анны Ралицкой-Перковской «У просторах и мгнения». Выдание представляя мастацкие творы авторки с нескольких тематичных серий, натхненных поэзией, природой и подорожжами. Мастачка сполучает техники малюнка и живопису, что дозволяя ей досягнуть шматмерного пласта сенсу. Початок сустреча 18-й године у галереи имя Сентинских, что по улице рынок Костюшки.

0: станции. Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.
2: Вітаю, шановные, сёння 21 траўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння будуць Тоні Шэрыдан, Мартін Карці, Лео Сэйер, Том Петті, Гатье де Кімбра, а таксама гурты The Kinks, The Animals, My Bloody Valentine, Three Days Grace, The Isley Brothers. Будзе што паслухаць, таму далучайцеся. 21 травня 1940-го народился Тони Шеридан, полное имя Энтони Эсмонд Шеридан МакГинити, ангельский спевак и гитарист, выканавца раннего рок-н-роллу, який увайшоў у историю дякуючи синглу «My Bonnie» 61 года, у записи якого приняли удел тады еще практично никому невядомые Битлз. Вядомая шотландская песня «My Bonnie», выпущенная як сингл гурта «Тони Шеридан and the Beat Brothers», разышлася 100-тысячным накладом и увайшла у немецкий топ-5.

0: эфиры «Трансграничная радиорация». Тут «Живе Беларусь».
1: Голоден с бородой.

98.1 FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой» мы протягиваем. 21 травня 1948-го народился Лео Сейер, вядомый ангельский автор песень и поп-выканаўца, пик популярности якога прыйшоўся на эпоху диска. Сейер набыл вядомасць у пачатку 70-х, калі выступаў у костюме и гриме Пьеро и писал песни для больш знакамітых выканаўцаў. До середины десятигоддзя Лео Сейер отпустил волосы, стал носить скураные куртки и перетворился у одного из наибольш модных персонажаў того часу. Амаль усе яго буйные хиты были выпущены помеже 75-м и 75-м.

0: Воскресенье вечера.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Протягиваем наш эфир, а так само закранаем еще темы про Украину далі и больш ширый. Украина важнейший напрямок прасы, тут не в забаве чекаем новину. Так, а праца в рамках межпарламентских групп за демократичную Беларусь, каже белорусский политик Анатолий Бедько. И он координує на этот напрямок. Дарацы Светланы Тихановской прокомментовал призначение в Украине по белорусским напрямку, да так само проанонсовал черговые мероприемства в рамках Альянсу, який об'єднує больше за 350 депутатов из разных стран.
5: Я еще раз нагадаю, вот свежо, когда люди пытаются, на во что этот альянс, я еще раз хочу подкреслить, что мы маем больше за 350 парламентариев, больше с 20 стран, которые представляют и международные парламентские организации, которые доброхотно и бесплатно працуют по Беларуси. Працуют в особных странах вельми добро, например, та же самая Литва, которую я вот сгадывал, тут отбылось 3 голосования, и все они были с успехом для нас. То бок белорусы не забаранили удельничать в мясцовых выборах, белорусам не забаранили набывать нерухомость, и белорусов не приравняли до статуса российцев у правовым поле Литвы. Это вот так просто ни по щелчку пальцу не отбывается. Это как раз есть системная праца с группой за демократичную Беларусь у литовском сейме. Это дотычит интересу не только там 50 тысяч белорусов, которые имеют статус у Литве, але и их родных близких. Как минимум помножаем это на 3-4, и это уже сотни тысяч людей. Дякуючи вот группу, мы имеем такие поспехи. Тому в ближайшей перспективе мы у червені збираем у Лондоне, імкнемся, каб туди приехала як мага больш представников розных груп парламентов. І нас важно, каб это было в режимі офлайн, каб люди бачили один одного. І перше, що ми завжди робим, ми говоримо про позитивні практики, які ёсць у праці того чи іншого парламента по білоруському кейсу, по білоруській повестці. Хтось огучує гэта, хтось бере гэта на аловак, некі ж ми пушим добрі практики, каб гэта і інші парламенти використовувалися. Гэта перше, что мы сделаем. Далее мы будем обмерковывать, затекавились британские парламентарии тем, что мы не сядим, просто и не чекаем будучини, а рихтуемся до ее. И вот то, что мы называем позитивной альтернативой, мощно затекавило господаров этого мероприемства парламент, и мы будем презентовать некоторые наши напрацовки для будущей Беларуси. Ну и третья заключная частка — это уже эстафета для Осло. Потому что наступная встреча будет у Осло. Наверное, парламент погодился это сделать для нас. Так что вот это самое ближайшее. Ну а наиближайшее, это, конечно, поездка в Украину, где мы працуем с группой за демократичную Беларусь. Нам рихтуется рабочая поездка, и она будет, видать, можно и историчной, и прорывной такой. Ну и натурально, зараз я в тесных коммуникациях с группой Верховной Рады. Мы бы хотели, как там было, ну, как минимум, там 3-4 пункта, которые дотычатся працы парламента. Пока не буду про это говорить в подробностях, можем еще додатково с вами выйти в эфир, але ну, над этим працуем.
4: Из Украины еще такие додатковые новины. Ярослав Черногор, он будет заниматься менавіта белорусскими питаннями, там значили спецпредставника, долго говорили, але я так разумею, что это не той спецпредставник, про якого говорили долго, что вы сяго чекаете. И это все ж таки он. То он будет по питаннях Беларуси, бо некая такая посада у его больше развилистая была у гэтага Ярослава Черногора.
5: Ну, тут ёсць пэўная пакрокавасць дзеянняў на украінскага боку. Пакуль ён атрымаў дыпламатычны статус, так скажам. А вось спецпасланнік, давайте крышку пачакаем, але я цешуся, што менавіта Ярослав будзе займацца беларускай праблематыкай, ён адзін з найбольш дасведчаных. Нам не трэба прыглядацца адзін да аднаго. Мы ўжо ладзілі колькі форумаў астрожскіх супольна, таму я ведаю яго кампетэнцыі, его досвід, і думаю, гэта вельмі добра. Азначае, што гэтым пытаннем ще хачу адзначыць так, што займаецца сам Зеленскі. І, значыць, ён выбіраў кандыдатуру, і гэта азначае, што гэта не будзе проста вот спецпрадстаўнік, некі дыпламатычны клерк. Калі там займаецца прэзідэнт Зеленскі, то гэта падкрэслі прыярытэты, якія зараз для Украіны, прыярытэтам, з якіх з'яўляецца Беларусь для Украіны.
4: Ну, але гэта ёсць той самы пазітыўны крок ад Украины, про які вось вельмі часто мы говорим, что вось має быть оттуль прийти некий такий позитивный крок. Ці вось гэта призначення?
5: Так, почекаем, просто буде ще одно призначення.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши.
3: Стало вядома, дзе ў Беларусі праходзяць ядзерныя вучэнні. Беларускія атлеты пад дзяржаўным сцягам вяртаюцца на спаборніцтвы яшчэ ў чатырох відах спорту. Пабрацім добраахвотніка і былога палітвязня Ціхана Клюкача пацвердзіў ягоную гібель.
2: У студы з навінамі Валя Лаёўская.
3: 21 травня – апошний день супольных с Россией ядерных вучений. Начальник Генерального штаба Збройных сил, первый наместник министра обороны Беларуси Павел Муравейко, который керует ядерными вучениями на белорусской территории, поведомил Александру Лукашенко, задуму войсковых маневров у подрыхтовцы ядерной зброи до выкористания и уживания. Как поведомила прессовая служба Лукашенко, это отбылось у ракетной бригады, что дислякується у Осиповицьком районе. Лукашенко показали, как працює ракетный комплекс «Іскандер-М» и продемонстрировали нанесение умовного ракетного удару. Лукашенко и Путин связались по видеосвязи подчас тренировки ядерных сил, поведомила Белта. Лукашенко сказал Путину, что это первая такая совместная тренировка и что они еще зимой обмерковывали свой удел у ей. 18 травня у Беларуси поведомили о початку ядерных вучений супольных с Россией. Усесветная федерация танцевального спорту скасовала обмежаванне для белорусских спортовцев. Теперь они смогут удельничать у международных споборництвах под державным стягом и с выкористанием державного гимну. Апроч того, как поведомило выданне «Позерк» с посылкой на Министерство спорту и туризму Беларуси, санкции супраць белорусских спортовцев скасовали Усесветная конфедерация бильярдного спорту, Международная федерация воднолыжного спорту, Международная федерация тайского боксу. Пакуль только Усесветная организация легкой атлетики покинула дзейным отхиленне белорусских спортовцев от спаборництвов, что проходят под яе эгидой. 29 травня отбудется тарги по кватеры белорусского правооборонца, журналиста и литератора Владимира Хилимановича. Он был заочно осужден в жнивне 2024 года на 5 годов колонии и штраф по мерам 40 тысяч белорусских рублей. Жадаючим набыть кватеру не треба забывать, что окроме уладальника там прописаны его недорослый сын, говорит Владимир Хилиманович.
4: Улады переследуют всех иншадумцев. Мой приклад – это только один из прикладов. Мора политвязнев, тех, кто в Беларуси заставался по воле политических дефамационных артикулов засуженных. Вот наша Городенская область, как раз она тримает сумную пальму першинства по переследию в выгляде так званой спецвытворчести и заочных присудов. Так что, как бы сглядишь той политики, которую ведет сегодняшняя держава репрессивная, это все логично и закономерно. И они имкнутся задушить все живое.
3: Поводу Владимира Хилимановича, сам криминальный переслед и вынесение заочного присуду являются актами политической помсты. Тому продаж маёмости выступает не как механизм спагнания долгу, а как эскаляция этих репрессий. Белорусский доброохотник Тихон Франц Клюкач, які ваяваў на баку Украіны супраць Расіі, загінуў. Паведаміў ягоны таварыш па зброі добраахвотнік Радзівон Батулін. Батулін расказаў, што Ціхан сапраўды загінуў на баявым заданні. Парыштки Франца атрымалася дастаць пасля ўсіх неабходных працэдураў, адбудзецца развітанне, напісаў ён. Ціхан Клюкач, былы палітвязень, па вызваленні з беларускай калоніі, ён паехаў ваяваць в Украину. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Праса годину».
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: У ближайшую пятницу на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, температура паветра ўначы плюс 9-11, у дзень 18-20, цяпла на Берасцейшчыне да плюс 23.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.
2: День з Рацією. Гаспадарства, магістральная тема сегодняшнего эфира, как уже заявлялось, это политвязни, былые и актуальные. Сегодня день солидарности с политвязнями Беларуси, тому и дамо слово менавіта им. Перед усім у нас будет материал с 3-го конгрессу по политзняволенных, который проходит у Вильни сегодня. Дамо слово журналисту и былому политвязню Евгену Афнагелю, правоабаронцу Валентину Стефановичу, який так само отсидел великий термин по политичным присуде, Алексею Граховскому. Так что, господарство, будем слухать их свечение тягом этой годины.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 18:01 у Беларуси, 17:00 у Польши.
3: Беларусь обвинила Литву в залете украинского беспилотника с ее территории. Третий конгресс по политзняволенных у Беларуси протягивается у Вильни. Перед русу у Минской кватеры былого политвязня Лапковича.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Рашучий протест у связи с черговым грубым порушением державной межи Беларуси беспилотным летальным аппаратом с территории Литвы заявило Министерство замежных справ, куда 21 травня был выкликан часовый поверенный у справах Литвы у Беларуси Эрикас Вильканецас. Як стверджає прес-секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Руслан Варанков, 17 травня український безпілотний літальний апарат «Чайка», який першопочатково накеровувався на територію Російської Федерації для нанесення ударів по об'єктах на її території, був знайдений каля вьоски Станіславці Дукшицького району Вітєбської області. Литовский бок не распочал деяния по недопущению проникновения боевого робота на территорию Беларуси, включая своечасовое оповещение белорусских узброенных сил у отрознения от тех мер, которые белорусский бок робит у аналогичных ситуациях. Эти деяния уявляют собой прямую погрозу безпеки Республики Беларусь и являются грубым порушением норм на международное право, настоивая Министерство замежных справ Беларуси. Минск потребует от Вильнюса провести разбирательство по этим факте, неоткладно предоставить деталевую информацию об обставинах инциденту, принять вычерпальные меры для недопущения таких инцидентов в будущем. На данный момент у Беларуси около 1000 политзняволенных. Такую личбу огучил старшиня правооборончого центра «Весна» Олесь Бялецкий подчас своего выступу на третьем конгрессе по политзняволенных у Беларуси. Поводле юриста и наместника старшини Белорусской ассоциации журналистов Олега Агеева на сегодня за кратами сярод политзняволенных находится и 21 белорусский журналист.
4: Белорусские журналисты, которые сидят за свою профессиональную деятельность, которые намагались, как люди в Беларуси ведали правду, что сапраўды отбывается в Украине, что отбывается у замежи. Менавіта за их профессиональную деятельность они были покараны, шмат кто на довольно буйные термины. И, конечно, мы намагаемся вызволения у всех 21-го. Треба отзначить, что 55 журналистов уже на сегодняшний день вышли на волю с тех, кто был под час следства, и был осужден до криминального термина по вырокам.
3: Як зазначила медіа-експертка Вольга Ярухіна, вельмі важна допомагати тим журналістам, які вийшли уже на волю.
5: Журналіст, який вийшов за кратом, неважно, це фрілансер був, це був штатний журналіст, чи це журналіст, який некілька років до своєї посадки згубив працю, наприклад. Медіа обов'язані взяти його на працю і зробити все, щоб йому якмога більш комфортно було у той ситуації, в якій він опинувся. Це обов'язок наш, як медійщиків, поклопотіться про тих, хто вийшов.
3: Паводле звестак Беларускай асацыяцыі журналістаў, зараз у выгнанні знаходзіцца больш за 400 незалежных журналістаў, а большасць з тых, хто застаўся ў Беларусі, вымушаныя былі змяніць прафесію. У Мінскай кватэры праваабаронцы «Вясны» Лапковіча аператрус, як паведаміў сам Уладзімір Лапковіч, Пиратрус отбывается в межах новой криминальной справы, узбуджанной за его деятельность после вызволения. Сутность обвинувачения и иншие подробязности покуль неведомые. Ведомо только, что санкция на Пиратрус, выданная Генеральной прокуратурой, что свечит об тяжкости обвинувачения. Былого политвязня Лапковича после вызволения гвалтовно вывезли за межу. Больш навіна на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра у пятницу на беларуска-польском помежжи переменливая облачность, без остатных опадков, температура по ветру у ночи плюс 9-11, у день 18-20, тепла на Берастейщине до плюс 23.
0: Радио «Рация».
6: Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Дзень з рацыяй.
2: Для микрофона Стась Дедерко. Ближайшую годину еще проведу разом с вами. Закранем разные темы, не только политвязня, и сустренем целую группу гостей про 3,5 минуты.

0: Політхіт з Віталем Циганковим.
1: Сьогодні білоруси свята відзначають День солідарності з політв'язнями у годовину смерті Вітольда Ашурка. У розквіті совєтського застою у 1980-х і ще до початку перебудови в СССР було каля 800 політв'язнів. Більшість з них були українці, осуджені за так званий український націоналізм. Давайте порівняємо і задумаємося. У 290-мільйонній авторитарній країні СССР було 800 політв'язнів. У сьогоднішній 9-мільйонній Білорусі ще год тому було нашмат болі – каля 1500. І навіть сьогодні, після нескольких хваль визволення, залишається каля 800 признаних правооборонцями політичних зневолених. Хоча в реальності їх, безумовно, нашмат болі. Так что по ступени репрессивности Минский режим далеко обогнал поздний Советский Союз, який американский президент Рональд Рейган назвал «империей зла». Часом задаются питання, навошто Лукашенко протягивает политические репрессии, коли у сегодняшней ситуации ніякие массовые протесты внутри Беларуси не выглядают могчимыми. Для Лукашенки політичні репресії – это не только ягоная психологічна реакція на протести 2020 года, але і надійний спосіб утримання системи влади. Задача репресій – не только покарать конкретних людей, але і створить атмосферу страху, у якої люди позбігають любой неухваленной уладами політичної активності. Другий мотив – контроль над номенклатурой, державним апаратом. Репрессии как для обычных граждан, так и для людей с певной посадой повинны демонстрировать чиновникам, силовикам и бизнесу, что система чекает безумовной и полной лояльности. В авторитарных режимах это важно. Страх покарания повинен працевать не только на оппозицию, але и на подпорядкование внутри самой вертикали. А кроме того, репрессии поступово стали часткой новой идеологии державы. Лояльностью больше разумеется уже не только как отсутность супротиву, а все больше как активная и публичная поддержка. При этом улада, в отрозне от некоторых публицистов, бачит, что репрессии працуют, то бок приносят необходимый выник. После 2020 года массовые уличные протесты в Беларуси саправды были задавлены. У вынику для Лукашенки репрессии стали не часовой мерой, а сталым механизмом стабилизации системы, якая все больше выпирается навіть на контроль и примус. Оптимистичные публицисты у 2020 году казали нам, что мы уже перемогли и что на штыках долго сидеть нельзя. Оказалось, можно. При этом я не лечу на все 100% однозначной распавсюдженную думку, что при этом режиме массовые репрессии будут завсёды. Невыключенная такая ситуация, коли плюсы от нормальных отношений с Заходом, снятия санкций, прихода инвестиций будут настолько привабными, что переважать иншие мотивы. Однако проблема в том, что массовые репрессии особливо не потребны, коли есть электоральная поддержка, коли есть рейтинги. Коли этого нема, тогда ослабление репрессий становится фактором риски. Тому навод у неким оптимистичным варианте спинить репрессивную машину, развернуть державный аппарат у бок либерализации, зараз уладам будет нашмат больше складана, чем это было ранее, например, у 2015 года.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: нормально все. Новый кредит оформили.
1: Новины кричат, что у вас там все экстремально.
0: Что-что? Не, все в порядке.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: 21 травня у Білорусі за її межами відзначають День солідарності з політв'язнями. Дату, яка з'явилася у пам'ять про полізневоленого активіста Вітольда Ашурка, що загинув у колонії при невисвітлених обставинах у 2021 році.
2: У 2026-м День солідарності з політв'язнями проходить уже п'ятий раз. У Варшаві та інших городах Європи заплановані акції, зустрічі з билими політзняволеними, а так само написання листів білорусам, які дагетуль застаються за кратами.
1: Для многіх гэта не толькі сімвалічная дата, але магчымасць яшчэ раз нагадаць, тэма палітвязню ў Беларусі не павінна сыходзіць з грамадскай увагі.
2: З нагоды Дня Салідарнасці дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская звярнулася да беларусаў і беларусак са словамі падтрымкі і заклікала не прывыкаць да рэпрэсій.
1: Давайте паслухаем.
3: 5 гадоў таму здарылася першая смерць палітвязня. У шкоўскай калоніі загінуў Вітольд Ашурак. Яго смерць стала жахлівым вынікам таго, што робіць рэжым з людзьмі за кратамі. Яго смерць – рана, якая не загойваецца. І гэты дзень цяпер – дзень салідарнасці з усімі, хто сёння ў няволі. Больш за 800 чалавек. Столькі прызнаных палітвязняў сёння ў Беларусі. Але ж сапраўдная лічба яшчэ большая. Бо ёсць людзі, пра якіх мы не ведаем. Ёсць сем'і, якія баяцца гаварыць. Ёсць справы, якія не трапляюць у навіны. Але палітвязні – гэта людзі з імёнамі, сем'ямі, лёсам і марамі. Людзі, якіх пакаралі па адвольных абвінавачаннях за каментар ці данат, за фота, за маўклівую нязгоду. Кожны дзень у няволі для іх – гэта страчанае здароўе, гады без родных, сон пры святле, холад, неякасная ежа, адсутнасць нармальнага лячэння і жоўтая бірка на робе як знак таго, што ты небяспечны. Майго мужа прымушалі прыбіраць у камеры па 4 разы на дзень. Адна з былых палітвязанак распавядала, як засынала стоячы і ледзь не падала на бетонную падлогу, бо правяла 5 сотняў без нармальнага сну. Сцяпан Латыпаў зрабіў 3 спробы суіцыду. І колькі такіх гісторый, пра якія мы проста не дазналіся. Я ведаю, як гэта чакаць роднага чалавека з турмы. Жыць паміж надзеем і страхам. І ўсё адно трымацца. Бо цябе чакаюць дзеці. Бо ты не маеш права апусціць рукі. Мой муж правёў за кратамі больш за 5 гадоў, і я памятаю кожны дзень гэтага чакання. Калі сэрца сціскаецца ад навінаў пра этапы, карцары, адсутнасць лістоў. Гэта боль, які я падзяляю з тысячамі беларускіх сем'яў. Больш за год таму, дзякуючы амерыканскай дыпламатыі, дзякуючы міжнароднаму ціску і дзякуючы нашай супольнай працы, людзі пачалі выходзіць на волю. І мы шчыра радуемся за кожнага і кожную. Гэта адбылося таксама таму, што мы не маўчалі. Таму што ўсе гэтыя гады мы з вамі працавалі з міжнароднай супольнасцю, расказвалі свету пра тых, каго рэжым хацеў ад свету схаваць. Мы называлі імёны, мы збіралі дапамогу, пісалі лісты. Праваабаронцы, сем'і палітвязняў, журналісты, дыпламаты, валанцёры і кожны неабыякавы чалавек. Усе мы зрабілі сваю частку працы. Але выйсці з турмы яшчэ не значыць сапраўды выйсці на свабоду. Многія жывуць пад наглядам, з шматлікімі забаронамі. Многіх прымусова вывезлі за мяжу і пакінулі без дакументаў. Турма скончылася, пераслед не. І ім патрэбна падтрымка і наша ўвага не менш, чым тым, хто яшчэ за кратамі. У Беларусі не павінна быць ніводнага палітвязня. Ніводнага.
2: У сваім звароце Святлана Ціханоўская адзначыла, што за апошнія гады грамадства амаль прызвычаілася да штодзённых затрыманняў, катаванняў і сотняў імёнаў у спісах палітвязняў. Але гэта не можа стаць нормай. Беларусь не павінна быць турмой для свайго народу, падкрэслівае лідарка беларускіх дамсілаў.
1: Паводле дадзеных праваабарончага цэнтра «Вясна», цяпер у беларускіх турмах утрымліваюцца 841 палітвязень. Праваабарончая ініцыятыва дысідэнта БАЙ называе іншую лічбу – 919 чалавек.
2: На гэтым фоне працягваюцца і вызваленні. Ад пачатку перамоваў паміж рэжымам Лукашэнкі і ЗША на волю выйшлі як мінімум 447 беларусаў. Шмат хто з іх пасля вызвалення былі прымусова дэпартаваныя з краіны.
1: Многія з беларусаў, якіх пасля вызвалення прымусова вывозяць за мяжу, падкрэсліваюць, яны ніколі не пакінулі б краіну па сваёй волі. Аднак і заставацца на радзіме пасля адсідкі за палітыку такі сабе варыянт.
2: Нават пасля выхаду на свабоду былыя палітвязні ў Беларусі працягваюць сутыкацца з ціскам і абмежаваннямі. Усё залежыць ад таго, паводле якіх артыкулаў чалавек быў асуджаны, але асабліва цяжка прыходзіцца тым, каго ўлады ўнеслі ў спіс экстрэмістаў або тэрарыстаў.
1: Для такіх людзей фактычна закрытыя многія базавыя магчымасці. Узнікаюць праблемы з працаўладкаваннем, адкрыццём банкаўскіх рахункаў, афармленнем сім-карт і выездам за мяжу.
2: Рэпрэсіі ў Беларусі нікуды не зніклі, яны працягваюцца для ўсіх нязгодных з рэжымам, па-за турэмнымі сценамі.
1: Больш падрабязна пра тое, з якімі абмежаваннямі і рызыкамі сёння жывуць былыя палітвязні ў Беларусі, у інтэрв'ю Еўрарадыё расказвае прадстаўнік фонду салідарнасці «Байсол» Александр Кухта.
4: У нас есть более-менее статистики и понимание вообще, что происходит с человеком, который прошел через белорусскую тюрьму и остался в Беларуси. И вот сейчас я вам про все это расскажу. Тут важно отличать две вещи – теорию и практику. Белорусский режим делает градацию между просто бывшими политзаключенными и политзаключенными со статусом террористов, экстремистов и прочих врагов народа. И в теории жизнь вторых кратно должна быть хуже, чем жизнь первых. И если уж совсем сказать правду, то жизнь людей, у которых есть статус террористов и экстремистов, она в Беларуси возможна только в том случае, если есть родственники, которые готовы этого человека полностью содержать за свой счет. Потому что эти люди не имеют возможности не устроиться на работу, не завести банковский счет, не даже завести собственную сим-карту. Вот. И все, что не могут, то просто сидеть дома и прокат траву. Вот. Бывает, что устраиваются, но это очень-очень-очень простая работа и, скорее всего, не по профессии. Эти люди могут пойти работать, например, мыть полы, подметать лестницы, убирать общественные туалеты. Это тоже очень нужная, очень важная, очень полезная работа, но, тем не менее, каждый человек, наверное, должен иметь спектр выбора больше, чем вот такие работы. Опять же таки, и в теории люди, которые не имеют экстремистского статуса, они попадают под так называемый милицейский надзор, где милиция должна просто быть более-менее в курсе, что с ними происходит, и одним глазом следить, чтобы они, в общем, нормально встраивались и интегрировались в общество. И если бы речь шла про нормальное здоровое государство в нормальных здоровых условиях, то, наверное, такой механизм имеет право на существование. Но в современной Беларуси, к сожалению, все перевернуто с ног на голову, и очевидно, что вот этот вот механизм надзора и помощи адаптации в обществе превратился в механизм контроля, запугивания и подавления. Вот. Но если говорить про практику, то тут на самом деле все смешано очень сильно между собой. И вот этого четкого разделения между одними и вторыми на самом деле не существует. И все зависит от исполнителей. Вот, например, выходит человек, у него нет экстремистского статуса, но в некоторых случаях найти работу ничуть не проще, чем человеку с таким статусом. Просто потому, что работодатели на всякий случай боятся. И не потому, что у них вот обязательно будут проблемы, не потому, что их начнут кошмарить, не потому, что там еще что-то, а просто потому, что на всякий случай люди предпочитают не связываться с бывшими политзаключенными для того, чтобы самим не заиметь проблем и не привлекать к себе лишнее внимание. Или вот, например, такая история, как полицейский надзор. Он тоже может принимать самые разные формы. И в некоторых случаях довольно жестокие, когда людей просто ограничивают и запрещают выезжать за пределы какого-то города. А если человек выезжает. Там была история, когда мужчине запретили покидать пределы Минска. Он ехал на машине по кольцевой дороге и заехал заправиться, а заправка формально находилась по ту сторону кольца, ну, как бы снаружи Минска. Вот. И к нему после этого пришли милиционеры и посадили его там, а сколько-то. Просто потому, что он нарушил условия ему поставленные. Выехал за пределы Минска на 20 метров, заправиться он вошел. Вот. Ну и всякие мелочные менты, которым просто нечем заняться и хочется самоутвердиться, имеют власть превращать таких людей в ад. Они приходят, это довольно распространенная практика с внезапными проверками, а что ты делаешь, чем занимаешься, например, в 4 часа ночи к человеку. Осматривают его телефон, осматривают его квартиру, задают неудобные вопросы. И если один раз это просто странный инцидент, то на 5, 6 и 8 раз люди потихоньку просто начинают сходить с ума и думают, что их подозревают, вообще не понимают, что происходит. Является ли такая форма, скажем так, в кавычках, надзора более либо менее жестокой, чем те ограничения, которые придумали для людей со статусом экстремиста? Ну, вопрос открытый. И там никому не пожелаешь оказаться. Либо, например, существует практика, когда людей, и формально она касается только людей со статусом экстремиста, в реальности она касается вообще всех. Когда людей на всякий случай, в моменты каких-то знаковых событий, например, 25 марта на День воли, на всякий случай их помещают в СИЗО. Вот просто к людям приходят, просто забирают из дома, у человека нет уже никакой статьи, он уже отсидел свой срок, вот, и его там на 3 дня, на 5 дней, на 10 дней просто закрывают, потому что потому что менту так захотелось.
2: Працягваем слухаць прадстаўніка фонду салідарнасці Байсол Александра Кухту, які распавядае, з якімі цяжкасцямі сутыкаюцца былыя палітвязні ў Беларусі.
4: Существует практика, когда формально симки и банковские счета запрещены людям со статусом экстремиста. В реальности я, работая со сборами, я сталкивался с тем, что людям не открывали банковские счета и без статуса экстремиста. С симками пока что не сталкивался, но я вполне допускаю, что это тоже такая смешанная практика, и где то ли это эксцесс исполнителя, то ли это на месте какой-то мент пережестил, то ли еще что-то. Но я вполне думаю, что и с симками тоже могут быть проблемы у всех бывших политзаключенных, независимо от статуса. Другой вопрос, а почему в принципе все это делается? Почему это происходит? Здесь очевидно, что ситуация ненормальна, и что в Беларуси процент людей, столкнувшихся вот с этой системой, он кратно выше, чем в среднем по миру. Когда я себе пытаюсь ответить на этот вопрос, я отвечаю только тем, что белорусский режим вошел в состояние, когда он уже не может остановиться, потому что если он остановится, то ему будут задавать само общество неудобные вопросы на тему, а что это было. И вот чтобы не сталкиваться с такой проблемой, которая, очевидно, может иметь только одно решение, а именно снесение режима, режимы поддерживают этот уровень и увеличивают уровень давления на общество. И, к сожалению, дальше будет только хуже до тех пор, пока режим не будет уничтожен. И еще есть такой способ давления, как формально превентивный надзор означает особое внимание со стороны силовиков, и в случае, если человек там как-то в нормальном здоровом обществе склоняется к прежнему образу жизни, то тогда на него накладываются какие-то ограничения. Вот. В случаях, если человек полностью возвращается к старым своим каким-то делам, то поскольку он находится под надзором, его проще просто заново завести на него дело и снова посадить. Так вот, в современных условиях в Беларуси формальным поводом для повторного заключения и для повторного уголовного дела может быть все что угодно. И, к сожалению, мне известны случаи, когда вроде бы освободившийся человек выходил на свободу, сталкивался с каким-то особо вредным ментом с синдромом вахтера и получал новый срок. Просто потому, что в 4 часа утра, когда к нему ломились с проверкой, он почему-то был не в настроении и недостаточно широко улыбался. И, в общем-то, вот и уезжал заново по какому-нибудь формальному поводу, потому что в телефоне нашли неправильную подписку, либо что-то еще. Мне сложно говорить, что лучше для этих людей, потому что это выбор из двух абсолютно ужасных зол. В случае, если ты остаешься в Беларуси, то ты оказываешься под каким-то мне уже непонятным в деталях, но абсолютно колоссальным давлением и страхом в системе, перед которой ты бесправен, которая может с тобой сделать все, что угодно. В случае, если ты выезжаешь за границу, то ты оказываешься в суровом мире, где происходит война, где не работает система поддержки въездных групп так, как она была задумана, так, как она должна работать, и ты оказываешься один на один со своими посттюремными травмами и физическими, и психологическими, с новым миром, потому что где вот есть такая даже странная штука, например, как чат-GPT, которая не существовала еще 4-5 лет назад, в другой социокультурной среде, которая тоже не готова тебя принимать, потому что по умолчанию ты для нее принадлежишь к обществу соагрессоров, к тем людям, которые к той нации, которая в, в упрощенном сознании представляет угрозу всему остальному миру. И люди зачастую не смотрят на нюансы и не смотрят на твой статус, на то, что ты бывший политзаключенный, либо там имеешь статус террориста, экстремиста. Это никому не интересно, потому что людям страшно. Их внимание ограничено своей повседневностью и своей жизнью. Вот, поэтому какой из двух путей легче, мне сказать сложно, но я точно знаю, что ситуация ненормальная. И честно скажу, и тут я имею некоторую мою внутреннюю боль по поводу всех этих вот волн политзаключенных, потому что, с одной стороны, классно, что их отпускают, и это гораздо лучше, чем если бы они дальше сидели в колонии, с одной стороны. Но, с другой стороны, у меня возникает ощущение, просто недоделанной работы, потому что мы в ответе за тех, кого мы приручаем, мы в ответе за тех, за кого мы вписываемся, мы в ответе за тех, кого отпускают по нашему слову, мы в ответе за процессы, которые мы запускаем, в конце концов. Вот. И здесь процесс освобождения, да, запущен, а дальше что? Эти люди, они оказываются в незнакомой стране, в незнакомых обстоятельствах, совсем ворохом вот перечисленных выше проблем, и многие из них не справляются. У меня нет точной статистики, наверное, ни у кого нет, но просто по наблюдениям я понимаю, что большая часть людей, вот кто оказался за границей после вот этих вот волн последнего года, они не отправляются в жизнь. Многие из них просто спиваются, скуриваются, оказываются под мостом, и из этого состояния им очень-очень сложно выбираться. И это не потому, что люди там плохие и вообще сам виноват и спился. Нет. Вот здесь именно та ситуация, где человек пытается справиться с тюремными травмами, и вокруг недостаточно ресурсов, чтобы помочь человеку. Потому что по-хорошему на каждого бывшего политзаключенного нужно потратить 10 тысяч евро. Во-первых, это физическое здоровье. Первое, что ломается в тюрьме, это зубы, это глаза. Ну, зубы, понятно, потому что плохое питание и плохая гигиена. Глаза, потому что ты всегда сидишь в тесной камере, где у тебя тусклая желтая лампочка, и это не то, чтобы хорошо сказывается на зрении. И суставы, потому что вокруг холодно, бетонно и сыро. Вот. И второе, что ломается, понятно, почему, это психическое здоровье. А даже если с психикой все более-менее нормально, то все равно люди отстают от темпа жизни, и более того, они не готовы оказаться вдруг внезапно за границей в совершенно другом мире и никому не нужными. Вот. И на то, чтобы решить все эти проблемы и дать человеку снова ощущение безопасности, стабильности и самоуверенности, нужно по-хорошему на каждого потратить десятки тысяч евро. Вот, чтобы человек прошел полный курс реабилитации. Ну, таких, ну, таких ресурсов ни у кого нет. Их просто не существует. Вот. И тот, те сборы, которые мы делаем по ИСУЛе, это очень классно, это замечательно, и спасибо большое каждому, кто донатит. Но вообще, по-хорошему, эта проблема не только должна быть белорусской диаспоры, с которой работает БСУ, но должна быть как-то институционально решаемая. В смысле, что ну, в идеале, мне бы очень хотелось, чтобы государство, которое принимает эти группы беженцев, чтобы они как-то их и дальше поддерживали и помогали им как-то более-менее встать на ноги. К сожалению, в полной мере этого не происходит.
2: Далее у программы «Евразум».
1: Разбурение и иснование у подполья, как живут протестантские супольности в умовах тиску.
5: Мы бачим, что з'явилось несколько буйных протестантских па за межами Беларуси. Это значит, что вельми шмат людей выехало.
2: Беларусы у Чехии. Ці вырашаются визовые пытанні белорусских мигрантов?
6: Визовые обмежевания все еще на месте. Але як бы праца идзе, у рэшті рэшт можна казаць об тым, что перспектива может сапраўды быть.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Юрист адзначае, што прамых санкцый за такія дзеянні не прапісана, аднак спартыўныя арганізацыі могуць ужываць нормы этыкі і нейтральнасці. Асабліва адчувальнай сітуацыя выглядае напярэдадні старту МЛ Віцебска ў Еўракубках. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўразум.
2: Масштабный фестиваль «Надеи» под патронажем американского пастора Франклина Грэма стал одной из самых гучных религийных подей для Беларуси за опошние годы. На фоне фестивалю снова заговорили про становище белорусских протестантских супольностей, которые после 2020 года сутыкнулись с тиском и репрессиями. Найбольш ведомые приклады – церкви «Новое життё» и «Ян Продвесник».
0: Церква «Новое життё», якая открыто выступила супраць гвалту после выборов 2020 года, фактично была знищена как официальная структура. Улады отобрали у верников будинок у Минском микрорайоне Сухарова, пастора Вячеслава Гончаренко неодноразово арештовывали, а в 2023 году саму церкву снесли бульдозерами.
2: Поводле информации Еврорадио, теперь супольность існуе у паўпадпольном формате. Частка верников выехала с краины, остатние собираются у арендованных помешканиях або приватных домах.
0: Подобная ситуация и у беларускамоўнай церкви Ян Прадвестник. Репрессии закранули ее пастора Антония Бокуна, якого затримливали и штрафовали после 2020 года. После изменения закона об религийных организациях церква не смогла пройти перерегистрацию, а ее будинок у Минску теперь позначены как зачиненный.
2: Про то, как сегодня выживают белорусские протестантские супольности в умовах тиску, наш коллега, журналист Тарас Тарналицкий, поразмовлял с теологиней и правооборонцей Натальей Василевич.
3: Хотел у вас запытаться, как изменилось житё протестантских общинов, ну, может, с 21-го года, а там, я просто читал выключно ось про те справы, которые были с Яном Продвесником и с новым житем, але агулам ситуацию не разумею. Ось, что вы можете про это расповести?
4: Ситуация в целом в Украине изменилась с 2020 года, и это, безусловно, отбилось на всех социальных группах, религийных группах, супольностях и так далее. И на протестантских церквах так само. По-перше, закранула миграцию в этой церкви. Многие люди выехали из страны. Ну, в уголе вельми шмат молодого населения такого працездольного выехало. И это поплывало на, скажем так, в уголе на структуру населения в Украине. По-другое, это, безумовно, репрессии, которые были после 2020 года, после 2022 года, связаны уже с поддержкой Украины, украинских утекачов. Тому эти репрессии не отчувальные. Вельми шмат верников и пастору были переследованы за разные, так сказать, правопорушения с пункта уледжения, то, что является с пункта уледжения ладу правопорушениями. И шерех церков был ликвидованы, ну и так само изменилась в уголе, как бы ситуация, почался этот процесс пререгистрации, повысился контроль за громадством, за громадянской супольностью, за церквами так само. И вот, тому выросли рызыки, выросли... И еще одной из проблем стало то, что стало немогчимое супрацовство с европейскими и американскими церквами, это скоротилась великая гуманитарная деятельность. Вот это было значное скорочение. При этом порушились контакты с украинскими церквами. По зрозумелых причин, а так само с российскими церквами, покольки российские протестантские церкви вельми активно заключились в поддержку войны. Вот. И с украинскими, потому что с ними небезпечно, с российскими, потому что вот эта поддержка широко белорусских протестантов все ж таки не является принимальной. Вот.
3: Так само я бачу, что подается в 24-м или 25-м годе были унесены там правки у закон про там тумблику для верующих и для церквов, там перерегистрация фактически отбылась. А как это поуплывало? Потому что я так разумею, я там глядел так само спис, ты церкви, которые догадывали основали, они перестали основать в юридическом сенсе.
4: Так, ну, усякая деятельность без регистрации криминализована в Беларуси, является нагодой для переслед. Тому без регистрации церкви існувати не можуть, и это порушает право на свободу религии, и Беларусь является вельми такой репрессивной системой, и этот уровень репрессивности возрастает, ситуация с свободой религии погоршилась значно. Яна завсёды была тяжкая, напэўна, у Европе нідзе не было такой дрэннай сітуацыі, як у Беларусі, але цяпер яна стала зусім. Такой же, нават калі кожны год праводзіцца індэкс сітуацыі са свабодай рэлігіі, ўжо няма куды паніжаць гэтыя лічбы, вось, і тым не менш кожны год вот назіраецца пагаршэнне сітуацыі. І вось таму ну, перерегістрацыя прывяла да таго, што скарацілася колькасць каля 80 пратэстанцкіх супольнасцяў перасталі існаваць. Нельга, безумоўна, гэта звязваць толькі з рэпрэсіямі, частка супольнасцяў натуральным чынам перастае існаваць, гэта калі такія на малалікі, нейкія супольнасці ў сельскай мясцовасці, альбо ну, те, якія пацярпелі ад міграцыі, ці гэта міграцыя вот, з Белсакумора, ці гэта міграцыя з Беларусі за мяжу. Мы бачым, што з'явілася некалькі буйных пратэстанцкіх па за межамі Беларусі. Гэта значыць, што вельмі шмат людзей выехала. Ну, адпаведна, на такую ж колькасць скарацілася і вось за эміграцыі колькасць пратэстанцкіх супольнасцяў ўнутры Беларусі. Таму гэта не толькі за рэпрэсію, але безумоўна рэпрэсіі сваю ролю ў гэтым адыгралі. І мы бачым, што церкві ў настолькі ўразлівым становішчы знаходзяцца, што яны нават выбіраюць не паведамляць пра пераслед, з якімі яны сутыкаюцца. Калі арыштоўваюць пастара, просяць, калі інфармацыя знаходзіць, просяць гэта не публікаваць, бо баяцца, што любая публікацыя пра пераслед можа выклікаць каскадныя рэпрэсіі і яшчэ больш закране супольнасці, і царква можа быць зліквідавана і так далей. Таму вельмі часта просто доводится ничего не писать, никаких ромов не называть, никаких конкретных выпадков, але гэты репрессии нарастают, и, ну, по-перше, они нарастают так само натуральным чином, бесперапынно с 2000 года, без ніякай палёгкі, вот гэты репрессивный режим развивается, да, умацовывается, и все шире у супольности разыходятся в это коло тих, кого в этой репрессии закранают, и адпаведна, людзі стомленыя, людзі баяцца, людзі думаюць, якім жыць, і ў тых умовах, якія ёсць, ось выбіраюць розныя стратэгіі, і можна людзей зразумець.
0: Гэта была размова журналіста Еўрарадыё Тараса Тарналіцкага, Стэла Гіней і праваабаронцай Наталіі Васілевіч.
2: Далей у праграме Еўразум.
0: Беларусы ў Чэхіі. Ці вырашаюцца візавыя пытанні беларускіх мігрантаў?
5: Візавыя абмежаванні ўсё яшчэ на месцы. Але як бы праца ідзе, у рэшце рэшт можна казаць аб тым, што перспектыва можа сапраўды быць.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-го в Беларуси, 19-го в Польше.
3: Представники демократичных краин и институтов закликали до вызволения белорусских политвязнев у День солидарности с ними. Каля сотни студентов покинули Европейский гуманитарный университет после обвещения так званого экстремистского статуса.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: До вызволения и реабилитации всех политических вязнев закликали 21 травня представники демократичных краин и институтов. Депутат немецкого Бундестага от партии «Зеленые» Робин Вагенер отзначил недавнее вызволение политвязнев. Не глядячи на это вызволение, больше за 800 человек все еще несправедливо находятся у белорусских тюрьмах за то, что они выступали за свободу и демократию в своей краине, написал парламентарий у Фейсбуку. Керовник представництва Евразвязу в Беларуси Стейн Йорлов закликал до вызволения усіх политзняволенных. Амбасада Канады у Польше, так само ирландская амбасада у Вильнюсе, закликали до неоткладного и безумовного вызволения до реабилитации тех, кто все еще утримливается под вартой. Міжнародная правоабаронная организация «Индекс цензуры» знову закликала до вызволения журналиста и белого коллеги Андрея Александрова. Осужденный за поддержку мирных протестовцев, и он застается у зняволения у поправчей колонии, и он повинен быть вызволен, подкресливается у заяви. Комментарии и заявы протягивают заявляться у сусветной информационной просторы. Былы политвязень, сябра Рады правоабарончага центру «Вясна» Валентин Стефанович до этого часу не ведает свой процессуальный статус, а с особистых документов мае только цедульку с прозвищем и имем. И он не может выехать за межи Польши, але у поравнании с тюрьмой лечит себе свободным человеком, говорит Валентин Стефанович.
4: Я был вызволен по процедуре помилования, але это знову ж только мои здогадки. Меня никто так и не поведомил, что я помилованный, что я вызволен до лица покарания, там, со снятием судимости, с не снятием судимости. Что дотичется депортации, то таких процедур в законодательстве Республики Беларусь не предугледжує вогуле. Громадянина країни не мог чему выдворить за межи краины, и это целиком отвольное незаконное деяние белорусского боку, которое порушает и конституцию краины, гарантует свободу перемещения.
3: Валентин Стефанович раить семьям политвязнев подтримливать своих родных за кратами. На 21 травня белорусская правооборонная супольность признает политвязнями 841 человека. После того, как Европейский гуманитарный университет обвестили у Беларуси так званой экстремистской организацией, его покинули каля сотни студентов. Про это ректор университету Вильюс Шадаускас рассказал у гутарцы с Радио Свобода. А с 14 красавика по 14 травня университет стратил 100 студентов. По воде Шадаускаса на вучальный год у в университете почали 1600 студентов. На початку другого семестра их засталось 1129. А на теперешний час университет наличивает каля 1000 студентов. При этом 70-75% из них складают белорусы. Ректор каже, что силовые структуры Беларуси цікавіліся студентами университета и до так званого экстремистского статуса. Про то, что режим Лукашенко признал Европейский гуманитарный университет экстремистской организацией, стало известно 14 красавика, под заборону трапили так само символика и атрибутика университета. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск про годину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў. Без істотных ападкаў у рэгіёне магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беласточчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў, на Берасцейшчыне цяплей да плюс 23. Чакаецца воблачнае надвор'е з праясненнямі. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмосферны ціск будзе расці.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 21 травня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо Рації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Цягам бліжэйшай гадзіны шмат прыемнай якаснай ды цікавай музыкі паслухаем на вольных хвалях і не толькі. Іглс ужо спяваюць для нас, далей будуць Нагуаль, Пінк Флойд, Дзецюкі, Акіан Эльзы, Ніскіз ды іншыя выключна зорныя выканаўцы. Неўзабаве прагучыць перадача Якуба Сушчынска «Глянь Машэры», крышачку пазней а палове гадзіны прагучыць фелетон рацыі. Не галоўная падзея на сёння, што ў дзень салідарнасці з беларускімі палітвязнямі ў гэтай хвіліны ладзіцца акцыя для беларускага кансулята ў Беластоке. Там працуе наш спецыяльны карэспандэнт Юра Здзяшук. Абавязкова выйдзем з ім у прямы эфір літаральна праз 15 хвілін і даведаемся, што адбываецца на месцы падзей.

0: Радио Рація. Перше. Трансграничное радио ФМ.
1: Фельетон Рації.
2: Подобно в Беларуси, кончатково скончились вороги. Экстремисты разъехались, змовы раскрыты, да и пятая колонна, мабыть, неде затихла. Тому держава нарэшті взялася за головную погрозу национальной безпеки – бадяжных собак и котов. У Гомелі после трагичного нападу собак на школьницу в районе Шведской горки почалася черговая кампания по узмацнению отлову. У рейды вывели спецкомунтранс, милицию, МНС, и дружцю МНС и дружинников. Не хапает только авиации и танков. Школьницу безумовно

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кропкаком.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Дроны недалеко от Вильни. У Беларуси в учении. Европа реагует. Сегодня день солидарности с политзневоленными. От Володарки до Мукотова. Закрытая премьера спектакля про белорусских политвязнев у Варшаве.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Дроны недалеко от Вильни, у Беларуси в учении, Европа реагует. У Брюсселе заявили, что Россия и Беларусь не осудят отказность за атаки, которые отбылись на Балтийские краины 20 травня. Эти дроны летели през Беларусь, нагадывая белорусский политик Павел Латушка, наместник старшини объединенного переходного кабинета и керовник народного антикризисного керования.
4: Лукашенко представлял территорию Беларуси для агрессии супроть Украины. Зараз он представляет поветренную простору для агрессии супроть Украины, что так само створяет небезпеку для соседних краин, членов Европейского Союза. Аналогичную ситуацию мы бачили в минулом году в Польше, когда 19-20 вересня, бодай же, минулого года 20 дронов залетело на территорию Польши. Мы бачили это у Латвии, зараз бачим это у Литве.
3: Залежность Лукашенко от России поширается, хоть и он черговый раз переконывает, что не будет увязываться у войну. Риторика разыходится с деяниями, каже Павел Латушка.
4: Треба спынить, подтримливать агрессию России супроть Украины, спынить вытворчить узброению на территории Беларуси и не проводить то, что он проводит зараз, ядровые вучения у справе боевого применения ядерной зброи в территории Беларуси. Беларусы и белорусские, уявляете, что зараз все ядерные державы Заходу фактично нацелили свою зброю на территорию Беларуси, бо яны не ведают, як Лукашенко будет проводить это вучение.
3: Раніцай 21 травня Міністерства оборони Беларусі опублікувала відеозапіс, як військовці тренуються, доставляють ядерні боєприпаси у польові пункти. День солидарности с политзняволенными, який означается 21 травня, важная дата не только теперь, але и будет такой у будучини. Такое меркование выказал представник объединенного переходного кабинета по молодежной политике и студентстве Алексей Граховский. И он рассказал про свое ставление до этого дня.
5: Ставление такое, что мы мусим расповедать особистые истории людей. Мы повинны делиться со светом тем, что отбывается у каждого человека, у каждого политзняволенного, у каждого репрессованного. Мы расповедаем истории молодых белорусов и белорусок репрессованных. Мое меркование, что именовито особистые истории – это то, что мы повинны доносить свету. Потому что за каждой историей стоит живый человек с надеей, с марами, с болью.
3: Алексей Граховский так само принял удел у сайт-ивенте Конгрессу по политвязнях, что отбылся у Познани. У Варшаве у стенах музея выклятых жаунеров и политичных вязняв отбылася закрытая премьера спектакля «Андруся Праги. Казки с замка». Постановка, створенная по водле туремного досведу автора у Менским СИЗА номер 1. Яна была представленная у просторы былой турмы на Мукотове. Сярод глядачов была поэтка Валярина Кустава.
6: Валочки из сяны, на якія ему отрымал вынести. Это Володарка была. И он поделился этими кавалочками с глядачами и попросил потримать их у руках и, по сутности, отдать свой боль за 20-й, за 21-й год, за все наши покуты. Удалось в этот момент такое яднание отрымалось и автора, и присутной аудитории.
3: Валярина Кустава так сама отзначила важность творения в Беларуси музея репрессий.
6: Я была и у музея в Варшаве у таким политвязню репрессии, и была у Вильню таким самым музей. Это одно из наимощнейших уражений, агулом, якое запоминается, якое застается у памяти, и якое мусить быть у людей. Ян мусить с этим сутыкнуться, якие не пережили репрессию тем лику.
3: На думку Валеры Кустовой, особливо важно протягивать, говорить у Европе про лёсы белорусских политвязнев и про ситуацию с правами человека в Беларуси. Больше новин на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск пресс-годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў. Без істотных ападкаў у рэгіёне магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне Беласточчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 до 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 до 20 градусаў, на берасцейшчыне цяплей до 23 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферный тиск будет расти.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановные, сегодня 21 травня четверг. Щиро жадаю, каб вечеровый час подарував так само виключно приємні емоції до закінчення чергового працівного тижня. Тільки завтрашня п'ятниця засталася. Принамсі, з гетей нагоди видатного настрою. Всім жадаю Білоруської радіо Рації. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечеровий ефір. Особное приветствие всем, кто зараз за стырном находится. Легкого и приемного шляху, поважанные. Будьте калиласко уважливыми да осторожными на дорогах. А мы тягом ближайшие годины послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки и не только на вольных хвалях. Заиграют и спевают для нас Мартин С., Адам Ламберт, Imagine Dragons, Джо Кокер да иншие. А літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача Улада Грыневскага «Месца для прэсы». Заставайцеся з намі.

0: станция.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Запланаваныя сустрэчы аб'яднанага пераходнага кабінету ў Верхоўнай Радзе Украіны. Трэці кангрэс па палітыцы зняволеных у Беларусі праходзіць у Вільні. Беларускія атлеты пад дзяржаўным сцягам вяртаюцца да спаборніцтва яшчэ ў чатырох відах спорту.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Украина – важнейший напрямок працы. Тут не у забаве чакаем добрых новин. Об працы у рамках межпарламентских групп за демократичную Беларусь, кажа белорусский политик Анатолий Лябецька. Не у забаве запланованные сустречи у Верховной Раде Украины. У парадку три важные пункты. Рыхтуются яны на фоне призначения аналитика Ярослава Чарнагора на посаду амбассадора по особых дорученнях по питаннях взаимодействия с демократичными силами Беларуси и інших недружелюбных країн, коментує Анатолий Лябецька.
4: Тут есть певная покроковость дзеянню на украинского боку. Покуль и он отримал дипломатичный статус, так скажем. Спецпосланник, давайте крышку почекаем. Але я тешусь, что именно Ярослав будет заниматься белорусской проблематикой. И он один из наиболее досвідчених. Нам не треба приглядаться один до одного. Мы уже ладили кольки форумов Острожских супольно. Тому я ведаю его компетенции.
3: Дарадца Светланы Тихановской по парламентским супрацовництве і конституційної реформи Анатолій Лябецька зауважає, що рішення Міністерства заміжних справ розбляковує підрихтовку візиту у Київ білоруської демократичної лідерки.
4: В этом питании еще хочу отметить так, что занимается сам Зеленский. И, значит, он выбирал кандидатуру, и это означает, что это не будет просто вот спецпредставник, некий дипломатичный эклерк. Когда этим занимается президент Зеленский, то это подкреслили приоритеты, которые сейчас для Украины, приоритетами которых является Беларусь для Украины.
3: Официальный Киев ранее позбегал прямых контактов с белорусской демократичной супольностью, каб не провоковать Лукашенко. Цяпер рыторыка мяняецца. Трэці кангрэс па паліць зняволеных у Беларусі, які праходзіць у Вільні, абмяркоўвае метады праваабарончай працы ва ўмовах тэрору. Дапамогі, а таксама ацэньваюць эфектыўнасць міжнароднага ўплыву на рэжым у Беларусі. Паводле нобелевскага лаўрэата і праваабаронцы Алеся Бяляцкага, ён за тое, каб і надалей ціснуць на рэжым Лукашэнкі санкцыямі.
5: Гэта інструмент, гэта не больш, чым інструмент, і ён усе паказвае достаткова эфектыўна, хоць і павольна. Канешне, нам хацелася, каб і мы выйшлі раней, і нашы калегі па няшчасці таксама выйшлі раней. Ну, тым не менш, вось так ён спрацоўвае адназначна, ён прымушае гэтыя нелюдскія, людажэрныя беларускія рэжым вось пайсці на тактычныя такія крокі і пачаць вызваляць палітвязняў. Я спадзяюся, што гэты працэс працягне.
3: Говорить одна из организаторов конгресса, представница офиса Светланы Тихановской у Чехии Кристина Шиянук.
6: В этом году такими акцентами стала тема солидарности, бо первый день конгресса супал с днем полезневоленных у Беларуси, и мы імкнемся поглядеть на солидарность с разных боков, на солидарность про литературу, на журналистскую солидарность, как в такой супольности, на солидарность про культуру. И завершится сегодняшний день показом фильма Мары Тамкович «Под шарым небом».
3: Третий конгресс по политзняволенных у Беларуси скончится у Вильне 22 травня. Усесветная федерация танцевального спорта скасовала обмежование для белорусских спортовцев. Теперь они смогут удельничать у международных споборництвах под державным стягом и с выкананием державного гимну. Апроч того, как поведомило выдание «Позерк» со спасылкой на Министерство спорта и туризма Беларуси, санкции супрать белорусских спортовцев скасовали Усесветная конфедерация бильбордного спорта, Международная федерация ватна лыжнага спорту, Міжнародная федэрацыя тайскага боксу. Пакуль толькі Усесветная арганізацыя лёгкай атлетыкі пакінула дзейным адхіленне беларускіх спартоўцаў ад спаборніцтваў, што праходзяць пад яе эгідай. Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў. Без істотных ападкаў у рэгіёне магчымы невялікія дажджы на Гарадзеншчыне і Беластоцчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў, на Берасцейшчыне цяплей да 23 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмосферный тиск будет расти.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 21 травня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, видатного настрою, як завжди всім жадає Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський, у студії ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Легкого та приємного вам шляху поважаю. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Тягом ближайшої години послухаємо шмат приємної, якісної та цікавої музики, як завжди, і не тільки на вольних хвилях. The Who вже співають для нас, далі нас чекають Navi Band, Coldplay та інші зорні виконавці. Літерально праз 4 хвилини почуємо з вами Яна Мордані у передачі з архіва Ніви. Одразу за їм для самих маленьких прогучать казки малышам. І ровно о 22.30 поводле білоруського часу нас чекає рація у подорожжах передача, де ми послухаємо, де були, що бачили наші колеги. Белорусские журналисты. Заставайтесь с нами, будет цікаво.

Дрона недалеко от Вильни, у Беларуси в учении, Европа реагуя. Сегодня день солидарности с политзняволенными. От Володарки до Макотова закрытая премьера спектакля про белорусских политвязнев прошла в Варшаве. Про гэты и інші новини про 4 хвилины расскажет Валя Лаевская. Варто дочакаться.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: Дроны недалёка ад Вільні, у Беларусі вучэнні, Еўропа рэагуе. Сёння дзень салідарнасці з палідзняволенымі, ад Валадаркі да Мукотова. Закрытая прэм'ера спектакля пра беларускіх палідвязняў у Варшаве.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Дроны далёка ад Вільні, у Беларусі вучэнні, Еўропа рэагуе. У Брусэлі заявілі, што Расія і Беларусь нясуць адказнасць за атакі, якія адбыліся на балтыйскія краіны 20 траўня. Гэтыя дроны ляцелі праз Беларусь, нагадвае беларускі палітык Павел Латушка, намеснік старшыні аб'яднанага пераходнага кабінету і кіраўнік народнага антыкрызіснага кіравання.
4: Лукашенко представлял территорию Беларуси для агрессии супроть Украины. Зараз он представляет поветренную простору для агрессии супроть Украины, то так само створяет небезпеку для соседних краин, членов Европейского Союза. Аналогичную ситуацию мы бачили в минулом году в Польше, когда 19-20 вересня, бодай же, минулого года 20 дронов залетело на территорию Польши. Мы бачили это у Латвии, зараз бачим это у Литве.
3: Залежность Лукашенко от России поширается, хоть и он черговый раз перекон что не будет увязываться у войну. Риторика разыходится с деяниями, каже Павел Латушка.
4: Треба спынить, подтримливать агрессию России супроть Украины, спынить вытворчить узброению на территории Беларуси и не проводить то, что он проводит зараз, ядровые вучения у справе боевого применения ядерной зброи территории Беларуси. Беларусы и белорусские, уявляете, то зараз все ядерные державы Заходу фактично нацелили свою зброю на территорию Беларуси, бо яны не ведают, як Лукашенко будет проводить это вучение.
3: Раніцай 21 траўня Міністэрства абароны Беларусі апублікавала відэазапіс, як вайскоўцы трэніруюцца, дастаўляюць ядзерныя боепрыпасы ў палявыя пункты. День солидарности с политзняволенными, как и означается 21 травня, важная дата не только теперь, але и будет такой у будучыни. Такое меркование выказал представник объединенного переходного кабинета по молодевой политике и студентстве Алексей Граховский. И он расповел про свое ставление до этого дня.
5: Ставление такое, что мы мусим расповедать особистые истории людей. Мы повинны делиться со светом тем, что отбывается у каждого человека, у каждого политзняволенного, у каждого репрессованного. Мы расповедаем истории молодых белорусов и белорусок репрессованных. Мое меркование, что именовито особистые истории – это то, что мы повинны доносить свету, потому что за каждой историей стоит живый человек с надеей, с марами, с болью.
3: Алексей Граховский так само принял удел у сайт-ивенте Конгрессу по политвязнях, что отбылся у Познани. У Варшаве у стенах музея выклятых жаўнераў и политичных вязняў отбылася закрытая премьера спектакля Андруся Прагі «Казки з замка». Постановка, створанная поводле турэмнага досведу аўтара у Менскім СІЗА №1. Яна была представленная у просторы былой турмы на Мукотове. Сярод глядачоў была паэтка Валярына Кустава.
6: Валачкі, сяны, на якія яму атрымала вынести. Это Валадарка была. И он поделился гэтыми кавалачками с глядачами и попросил потрымать их у руках и, по сутности, отдать свой боль за 20-й, за 21-й год, за усе наши пакуты. Удалось в гэты момент такое яднанне атрымалася и автора, и присутной аудитории.
3: Валярына Кустава так сама отзначила важность творения у Беларуси музея репрессий.
6: Я была и у музею в Варшаве у таким политвязню репрессии и была у Вильни у таким самым музеем. Это одно из наимощнейших уражений, агулом, якое запоминается, якое застается у памяти и якое мусить быть у людей. Ян мусить с этим сутыкнуться, якие не пережили репрессию у тем лику.
3: На думку Валеры Кустовой, особливо важно протягивать, говорить у Европе про лёсы белорусских политвязнев и про ситуацию с правами человека у Беларусі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў. Без істотных ападкаў у рэгіёне магчымы невялікія дажджы на гарадзеншчыне Беластоцчыне. Вецер паўночны ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 9 да 12 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 20 градусаў, на берасцейшчыне цяплей да 23 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі ападкаў не прагназуюць. Атмасферны ціск будзе расці. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алесі Дубоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў пятніцу 22 мая. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ». Парадой.
7: Вітаю, шановні, сьогодні 21 травня, тут Алесь Дубавец з музичним календаром, тут сьогодні будуть Тоні Шередан, Мартін Карті, Лео Сейер, Том Петті, Гатьє де Кімбра, а так само гурти The Kinks, The Animals, My Bloody Valentine, Three Days Grace, The Isley Brothers. Буде що послухати, тому долучайтеся. 21 травня 1940-го народился Тони Шередан, полное имя Энтони Эсмонд Шередан МакГініті, ангельский спевак и гитарист, выконавца раннего рок-н-роллу, який увайшов у историю дякуючи синглу «My Bonnie» 61-го года, у записи якого приняли удел тады еще практично никому невядомые Beatles. Вядомая шотландская песня «My Bonnie», выпущенная як сингл гурта «Tony Sheridan and the Beat Brothers», разошлась 100-тысячным накладом и увайшла у немецкий топ-5.

0: эфиры «Трансграничная радиорация». Тут живе Беларусь.
1: Голоден с бородой.

0: Русская радиорация.
1: Беларусь съезжая, молодь, это абсолютно разумело.
2: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этничной меньшинстве.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разум.

Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.